встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Ой, примерно недельки три мы это не кричали. Настал момент, ребятки. Все, приготовились, собрались.
1: Пятница!
2: Пяточка, она здесь, привет!
0: Скажите «гжи», скажите «жда», «гжи-жи-жи-жды», «гжи-жи-жи-жда». Нормально? Джингл или подумаем?
3: С «гжиждой» надо еще поработать, мне кажется, там раскидать какие-то буквы. Не все буквы мы донесли до конца недели. Да. Честно скажем, какие-то растеряли, расплескали там. Если найдете буквы, кстати, приносите нам сюда, на радио «Континенталь». Это мы потеряли.
0: Да, вот эта буква «ша», которая везде валялась, это наша, если что, все это время.
3: Кстати, прикольно было бы их все собрать, представляешь? И все-таки из этого конструктора что-то сделать, наконец, ради чего его и создали.
1: Как конструктор Лего.
0: Или это... США. США. Мы едем в США.
3: Я знал, что этим закончится.
1: А я думал, он к этому ведет изначально, да.
3: Этим только все начинается, я вам так скажу. Что будет твориться? В ближайшие три часа мы не можем даже спрогнозировать.
0: Сень, ну ты как прогнозиста должен.
3: Вот, даже я бессилен, ты понимаешь. Вот мы можем насобирать букв США и такое устроить вам.
0: Так, значит, вот видите, ит потерялся, значит, просто остался. Действительно, надо подсобирать буквы к пятничке. Сегодня Сеня, Ксюша и Димон.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Решили, значит, провести литературный некий эфир, соответственно. Федор Тютчев 156 лет назад посидел, подумал, почему бы не написать стихотворение «Я встретил вас». То так многие начинали.
3: И написал, между прочим. Вот ты думаешь, все, написать хит, не написать. И он взял, подумал и написал.
0: Красавчик.
1: Да он уже не думает.
0: Да.
1: Я про Тимона.
0: Это точно. Это помогает мне по жизни в целом, наверное. И сегодня мы решили, чего мудрить? Пятничка. Литература. Ну и в пятничку явно кто-то кого-нибудь встретит сегодня на танцполе. Вот это все. Или в каком-нибудь там барчике, может быть.
3: Девочку в цветах, опять же, можно встретить. Да. Сейчас у нас много красивых девчонок.
0: В библиотеке можно кого-нибудь встретить. Все-таки у нас культурная столица вот-вот уже на носу. Вот, на моем огромном этаже. Поэтому,
1: да ты солнышко.
0: Да, поэтому мы не мудрим и продолжаем знаменитую строчку «Я встретил вас, пожалуйста». Все свои варианты отправляйте к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochel и в телеграм-канал «Радио Континенталь».
3: Ну а в конце шоу кому-то самому креативному мы вручим сертификат в лето ООО «Империя Игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Итак, давайте смотреть, что есть из новостей. Я с предупреждением. Мы предупреждали вас о клещах,
3: спасибо,
2: ребята.
3: Спасибо, Сень.
2: Предупреждаем о еще одних паразитах. Это мошенники. У них новая схема, и эта схема для молодежи, представляете? Они теперь нацелились и на них.
4: На ребята тиктоки выпускают сразу с номером карты.
2: Тиктоки, а это оказываются не тиктоки. Вот так, жуть. А видео оказываются длинные. Все такие, нет, мошенники, что вы наделали? Я сижу уже 10-ю минуту, смотрю это.
3: А сейчас модно становится, да, вот эти длинные.
2: Удлинять,
3: да. Я вчера так долго смотрела эти шорты. А там смысл был понятен изначально. Зачем мне эти 2.5 минуты? Это очень много времени.
4: Не,
3: можно за 30 секунд все показать.
4: Я про это же. Я все, я уже вот вижу, если больше 2 минут, я сразу перелистываю.
2: В этом и была изначальная идея тиктоков, шортсов, в том, что за полминуты можно все показать. Теперь мы идем, конечно, не по схемам. Но вот они придумали такую схему для 18-летних. Причем именно ровно для 18-летних.
4: Так.
2: Они стали обманывать подростков, достигших совершеннолетия.
3: Кого, Сень?
2: Подростков, достигших совершеннолетия.
4: По-моему, ты сказал подростков, если не ошибаюсь. Это важная информация, между прочим.
2: Да я поздоровался с ними.
4: Подростки, всем подростки. Всем общие подростки.
2: Всем подростки, ребята. Новый тренд. Им предлагают переоформить номер мобильного телефона. Вот так вот. Говорят, вы же теперь большие уже, взрослые, и вам нужен взрослый номер. Ну, то есть номер, наверное, вам оставят, но нужно что-то в документах поменять.
4: Так.
2: А для этого, конечно же, сначала аферисты звонят под видом оператора связи, просят продиктовать код из СМС. Затем звонят якобы сотрудники отдела безопасности портала госуслуг и сообщают, что из личного кабинета молодого человека, а у них уже есть личный кабинет на госуслугах.
3: Молодого, но взрослого.
2: К 18, да. Mm-hmm. Вот, в вашем личном кабинете еще веет молодостью, но вы уже взрослый, напоминает вот этот человек.
3: Веет молодость.
2: И там выгружают данные, выкачивают молодость буквально из вашего кабинета. Вот это. А, далее, третий злоумышленник. Они уже вот серьезными командами такими работают. Прямо как мы, да, смотрите, втроем. Не устроить ли нам какую-то мошенническую схему? Нет, ни в коем случае. Мы же хорошие, добрые люди. Так вот, этот третий злоумышленник уже под видом сотрудника Центрального банка пугает тем, что деньги используют в мошеннической схеме. Ну, так и есть, по сути.
3: Он не обманывает.
2: Он, в принципе, вот этот третий даже практически не обманывает. Просто не так, как вы хотели. Поэтому скоро придут полицейские с обыском тем самым. А перед обыском что надо сделать? Или чтобы его не было? Ну, конечно, задекларировать все свои сбережения.
4: Ну да.
2: У них же теперь есть вот это слово чудесное — задекларировать. Там многие ходят с видео, показывают все, что есть в доме. Мошенники видят какой-то сейф, говорят, а нет ли у вас в доме заодно и болгарки, например, какой-нибудь, или огромной дрели какой-нибудь. И реально вот эти молодые люди, как правило, вскрывают сейф родителей и отдают им все свои сбережения.
4: Так что... Подожди. Ну, код из СМС как тебя к сейфу приблизит, к родительскому?
3: А зачем к сейфу?
4: Ну, а что брать у 18-летних?
2: Вот, я говорю, у них уводят портал гос... Ну, разные бывают 18-летние, знаешь. У кого-то уже нормально денег.
3: Между прочим, кстати.
2: Такие случаются.
4: Если брать, я думаю, какую-то среднюю статистику, ну, нет же. Ну, типа... Ну, вот смотри, 7.
3: Нет, но если у них нормально денег, то они умные и уже не поведутся, скорее всего, да.
2: Они еще пугают, что они сейчас твои деньги как-нибудь так используют, что на тебя заведут уголовное дело.
3: Ну, да, там психологическое давление просто.
2: И все, и ты уже не отмажешься. Так что лучше вообще сразу прекращать любые вот такие разговоры и не лезть в это дело.
4: Ребят, замечательная вещь... Самозапрет на кредит называется, на госуслугах, пожалуйста. Вот заходите, тогда ничего не смогут оформить без вашего ведома.
2: Тоже хорошая штука, да, тоже для безопасности. Так что, в общем, не ведитесь, друзья, и ничего не надо переоформлять. 18 лет по вашему телефону, не переживайте.
4: Кстати, да.
3: Сень, тебе надо кое-что сделать. Срочно.
2: Погода, точно.
3: Конечно.
2: Чуть не забыли.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
2: Погода. Плюс 14 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 23-28.
1: Реклама на радио «Континенталь». Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на nash.dom.rf.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
7: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
6: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: все как и всегда по классике. Это 7 августа, это пятничка. И это овны, конечно. Вы магнит для нужных возможностей, барашки. То, что казалось тупиком, откроется как новый маршрут. Так что доверьтесь порыву. И шу!
1: Но овны большие мастера пробивать тупики.
0: О, да. Но, кстати, ты знаешь, мы тоже иногда бываем в тупиках.
2: В птицах?
0: Я в тупике.
2: Ладно.
0: И не знаю, как выбраться.
2: Как выбраться тельцам сегодня? Давайте
0: ты лучше
2: посмотрим.
0: Расскажи, как мне выбраться. А, ну ладно, тельцы.
1: Хватайся за тельца, да, и нормально.
2: Но мы не можем по каждому знаку долго, понимаешь, сидеть.
0: Ну мы, давай не по каждому, про овнов поговорим конкретно.
2: А все, про остальных не будем сегодня говорить? Давай про овнов и про рыб.
0: Давай.
2: Предлагаю так. Остальные послушают потом тебя.
1: Да. Да как мы пропустили? 10 человек.
0: Рыбы. Что там у них?
2: Так, у рыб, значит. Эмоциональная чуткость станет проводником к важным озарениям. Обратите внимание на свой внутренний мир. Пожалуйста.
1: Ничего себе.
0: Сень, ты про кого хочешь?
1: Так, ну давайте я про раков тогда расскажу.
0: Нормально.
1: Интуиция подскажет, пойдет. Где искать внутренний покой. Прислушайтесь к едва уловимым сигналам каким-то сегодня.
0: Ну, все? Или все еще получается? Нужные знаки какие-то вам?
2: Ну, я все узнал, что хотел.
1: Кидайте заявки, ребят. Кому какие знаки, да, мы зачитаем.
0: Ну, вот есть еще, конечно. Ну, давай стрельцы.
2: Ну, давай.
0: Любопытство приведет к неожиданному открытию в привычной обстановке. Свежий взгляд превратит рутину в приключение.
2: Кого не было еще?
0: Очень многих.
1: Очень
0: не
1: многих,
0: было.
1: Да. Тельцов ты обещал уже, сколько ты их анонсировал.
2: А, кстати, да, тельцы. Практичность поможет отделить важное от второстепенного. Вы сможете навести порядок там, где раньше царил хаос.
1: Львы. Вот так неожиданно. Харизма привлечет к вам единомышленников. Совместные планы окажутся перспективнее каких-то одиночных усилий. Но надо в пятничку объединяться, вы понимаете.
0: Весы. День располагает к честному диалогу без скрытых мотивов. Открытость укрепит доверие там, где оно было под вопросом.
2: Водолеищи. Креативность поможет найти нестандартный выход из стандартной ситуации. Откажитесь от страха. Страха нет. Нет страха.
0: Страха больше нет.
1: Близнецы.
0: Нет больше страха.
1: Ваш главный инструмент, чтобы вы думали, коммуникация. Один разговор способен запустить цепочку благоприятных событий.
0: Козерожки. Дисциплина станет вашим преимуществом. Последовательные шаги сегодня принесут ощутимый результат.
2: Так, ну и чё, кого не было?
1: Девы и скорпионы, выбирай.
0: Что с тобой не так?
2: А что? Ты, ну, меня не определяется просто.
0: Что не определяется у тебя? Мозг?
2: Скорпионы. Внутренняя собранность поможет обойти острые углы. Ваша способность видеть суть ускорит решение давних вопросов.
1: Ну и вот мы добрались до дев. Они долго ждали своего гороскопа. Внимание к деталям. Раскроют скрытые ресурсы. Даже маленькая неточность станет ключом к большому прорыву сегодня.
0: Все, мы тоже совершаем большой прорыв и убегаем скорее из эфира. Вам напоминаем, что день свой нужно начинать правильно по самому главному совету звезд. Конечно, вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
4: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-западный ветер. Ночью 11-16, выше 0, днем в субботу плюс 27-32.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
7: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.

0: Выбирай смело!
1: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
2: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
2: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы сегодня с вами вместе продолжаем строчку Федора Тютчева, который написал стихотворение «Я встретил вас». Мы решили по-своему просто прям взять строчку «Я встретил вас», но как-то скреативить. Поэтому ваши все варианты ждем в наши соцсети. Вот, например, «Я встретил вас, и вы мне в глаз», написал Василий.
1: Вот у кого-то так началось утро, да? Видимо, вчера что-то накосячили. Вспоминайте, Василий, что вы там такого натворили. «Я встретил вас, прошел бы лучше мимо». Вот так, Марина.
2: Я думал, там
1: Но там какая-то, видимо, потом закрутилась не очень приятная история.
2: «И подарил ты Ниву».
1: Не самый плохой вариант, сейчас знаешь.
2: А я сказала мило.
1: Ну,
2: да.
1: Ну, как будто хорошую историю ты нарисовал. А тут, видишь, плохая должна быть.
2: Ну вот, пожалуйста, если мы о каких-то автомобилях разговариваем, от Насти вариант. «Я встретил вас, как будто задавил меня БелАЗ».
0: КамАЗ. А, о, помощнее.
2: БелАЗ
1: помощнее. Еще мощнее, да, раскачиваемся.
0: Мама, меня фура задавила! Фура давит!
2: Это мем какой-то?
0: Конечно, ты чего? Это легендарный мем просто.
2: Reels?
0: Нет, мем.
1: Еще мем.
0: Еще мем.
2: Не, я соединил типа Reel и Reel.
0: Да, мы поняли.
1: И букву S, да. Мы продолжаем собирать буквы, внезапно они вываливаются у нас периодически. Хотя это может быть тоже такое что-то из 19 века. Reel с... Вот это вот серьезно, да, да. Сударь.
2: Сударь.
1: Угу. А я встретил вас. И все такое. Years. И все такое. Очнулся, гипс. Как все прошло? Спрашивает Анастасия. Как будто после корпоратива человечек такой. Что там было, ребят? Напомните, пожалуйста.
2: А я не знаю, мы, кстати, давно уже не корпоративили, да, уже забыли, как
0: Очень.
1: Давно так не корпоративили, чтобы все забывать.
0: Ждем сентября, Евгений. Очень ждем.
1: Хорошо, что он, наверное, спит еще, да?
0: Да нет уже.
1: Нет, думаешь, проснулся?
0: Думаю, да. Нас не слушают только.
2: Да.
0: Сейчас мы ему кружочек запишем, погодите. В нашем стиле.
2: Так, красивая история. «Я встретил вас в маршрутке под номером 17. Влюбился навсегда-с. И вот спустя годы и любовь на расстоянии веду вас в ЗАГС». История любви с моим мужем. Вот,
0: ух ты.
1: Красиво. Интересная история от Ирины. Я вот пытаюсь читаться, разобраться. Давайте вместе. «Я встретил вас в одноклассниках. Вы качок там, классный, на джипе фотография. А в жизни на маршрутке с пакетом пятерочка. Вот это обман или паранойя?» Спрашивает в конце Ирина почему-то. Куда ее вывело все это?
0: Так.
2: «Я встретил вас, и мне хана. Вот и сказочки конец».
1: Так, интересно.
2: Чему вот как-то... Где вот эти пятничные вайбики? Где вот это все?
1: Ну,
2: где
1: я не знаю, настроение? Вот это пятничное или нет, пытаюсь понять сейчас. «Я встретил вас, у бочки квас. Мы 5 минут поговорили. Я помню, как сейчас. Вы все лицо мне облили». Вот так.
0: Квасом.
1: Квасом, я надеюсь, да. Вот такая история. А вы, кстати, знали, кому Тютчев посвятил это стихотворение?
2: Конечно же.
1: Я вот обнаружил только сегодня, что он посвятил его КБ. Не на правах рекламы. Вот, оказывается. Когда я читал это в школе, для меня эти буквы как-то ничего не значили совершенно. Никак не веселили. А теперь дополнительный смысл какой-то появляется у этих чудесных, прекрасных строк.
2: Подожди, интересно теперь, кто это?
0: А, «Я встретил вас, зачем вы мне?» От Светланы вот такой философской.
1: Ну там так звали его, какую-то первую любовь юношескую, которую он через много лет повстречал.
2: Баронесса
1: на курорте.
2: Какая-то, да?
1: Да, какая-то баронесса.
2: Баронесса Криденер.
1: Криденер, вот.
2: Красиво.
1: Угу. В этом что-то откуда-то.
0: Ой, в общем, еще больше ваших вариантов мы ждем на всех наших каналах и в ВК, и в ТГ. И, конечно же, просто вот в группе ВКонтакте переходите по прямой ссылке. vk.com/radiochel или vk.ru/radiochel. Там все, после слэш ничего не меняется.
2: Кстати, да.
0: Угу. Все, у меня все. Спасибо.
2: Про Telegram сказали?
0: Сказали.
2: Все, получается.
1: Там ничего не менялось. Да. Там все так же, все понятно. Вот там тоже ничего не менялось за ближайший час. Также сертификат в лето о «Империя игр».

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Добрый день! Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
5: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: Как говорил Игнат Бутербродов, позавтракать с утра, это, знаете ли, вам не... не хухры-мухры.
2: Знаменитый человек. Мне почему-то Данила Колбасенко вспомнился.
1: Это его брат.
2: Я Игнат Бутербродов. Он такой же какой-то персонаж. Итак, мы ждем какого-то интересного персонажа, потому что приготовили для вас блюдо.
1: Да.
2: Одно из них не блюдо. Вот такая хитрость. Ну и отправим мы нашего победителя на мозгобойню. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна. Не знаешь, чем заняться вечерком? Приходи на мозгобойню. Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине буквально обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro 16+.
3: 700 ровно. 104. Я больше ничего вам не скажу.
1: Мы ничего вам не будем говорить, пока вы в эфире не появитесь. Вот так вот все.
2: У нас такие правила, да, ребят.
1: Хоть подложку послушаем, да, повнимательнее.
2: Красивая. Надо успеть наслушаться этой подложки в августе, на самом деле. Ее ведь, может быть, не будет дальше.
1: А ее точно не будет в новом сезоне, я вам так скажу.
2: Чем спойлер?
3: 100% это вся информация уже подтвержденная. Ладно, 700 ровно 104, давайте действительно созваниваться, давайте общаться и давайте играть. Доброе утро. Все. Привет, как тебя зовут? Надо выключить приемник, отойти от него подальше.
1: Не, это язык такой специальный, это я знаю эту расу. Все, сейчас перезвонит нормально.
2: Про пчеловода будешь что-то петь?
3: Да, я хотела. Я вспоминала просто песни этой группы. Доброе утро, как тебя зовут?
4: Доброе утро, Екатерина.
3: Екатерина, как дела, как настроение, чем занимаешься?
4: Собираюсь на работу, решила позвонить, поэтому поеду на такси.
3: О, кайф.
2: Как мы тебя сманили, да? Ну и правильно, так и надо.
3: Сейчас, возможно, захочется еще что-нибудь вкусненькое съесть, потому что у нас есть три блюда. Но один из нас очень неприятный человек, гадкий такой, вот хочет, чтобы ты проиграла.
1: Вружка.
3: Вружка взял и какое-то несъедобное добавил слово в наши блюда. Вот, возможно, сегодня это оно. Гуилингао.
1: Заур, братан.
2: У меня просто ай-ай.
1: Ай-ай.
2: Надо одно из них выбрать. Что-то явно, несъедобное.
1: Явно это кто-то из BTS.
2: Ай-ай, не исключено, да.
3: Может, Blackpink?
2: Может быть.
3: Рам-па-па-па-па-па-пам. Так.
4: Может, это второй вариант?
1: Заур Браттон?
3: Звучит вкусненько.
2: Это точно никто из BTS, да? Таких длинных слов у них нет.
1: Максимум кто-то из Рамштайн.
2: Вот, да, скорее оттуда.
1: Ну что, берем Заур Браттон и выкидываем из нашего стола, правильно?
3: Или думаем?
4: Ну, я позвонила первый раз, пусть будет второй вариант.
1: Все, хорошо.
2: Никакой логики, погнали. Нам нравится.
1: Ну, для первого раза неплохо, хоть и выстрел в холостую, потому что Заур Браттон — это жаркое из предварительно замаринованного в винном уксусе мяса, обычно говядины.
3: А я ведь это, ну, первый раз позвонила. Ну ладно, ничего страшного, потому что я же как будто бы вела ее. Угу. Вела подальше
2: ты
3: от тебя.
2: Ты можешь еще там сегодня позвонить и вообще не пойти на работу. Я предлагаю такой вариант.
3: Нам можно до 10 утра звонить прям. Доброе утро.
1: Привет, привет.
3: О, деньги.
2: Даже так.
1: Это уже еще одна раса, другая. Сейчас я им отвечу.
3: Все. Это что за пёс им отвечал?
2: Жестко ты, конечно, с ними.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Динур.
1: Динур?
5: Да.
1: Как дела?
5: Отлично.
1: Откуда нам звонишь?
5: Я сейчас в Казани.
1: Из Казани?
5: Да.
1: А как ты нас слушаешь? Через что?
3: Не поверишь.
5: Интернет, конечно.
3: Интернет.
1: Не, ну интересно, там Яндекс, я не знаю.
3: Яндекс Радио, может?
5: Да-да, Яндекс Алиса.
1: Яндекс Алиса.
3: А, Яндекс Алиса.
1: Круто. А откуда ты о нас узнал? Был в Челябинске и потом стал слушать на постоянке или как?
5: Да я просто переехал.
1: А, ну все понятно.
3: Переехала, континенталь остался с тобой.
2: Распространяй там наш челябинский вайб в Казани. Давай.
3: всегда с тобой.
5: Да-да-да.
3: Так, у нас, кстати, осталось два блюда. Гуйлингау.
2: Или ай-ай. Выбирай.
5: Ну, я знаю, что... вот я про гуйлингау слышал, что это из Китая блюдо такое. Я помню, в ресторане как раз, когда читал меню, там видел это блюдо, а вот ай-ай-ай, это как раз не блюдо.
2: Не, ай-ай-ай, конечно, нет. А вот ай-ай, возможно, блюдо. Но смотри, все, выбираем ай-ай, да?
5: Нет. Ай-ай, это самое неправильный ответ.
2: Неправильный ответ. Итак.
1: Это же когда мизинчиком Сень ударился...
2: Два раза.
1: Сразу что-нибудь.
2: Сразу двумя пальцами. Ай-ай. А это, ну, кстати, связано как-то с руками. Это мадагаскарская руконожка. Представляете, такое животное.
5: Ура!
2: Не, оно довольно милое.
5: Я
2: выиграл? Да, ты выиграл, красавчик.
3: Ну вот прикол, ты в Казани.
5: Тем более в свой день рождения.
1: Поздравляю.
2: Слушай, поздравляем еще.
3: С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, Зинура из Казани.
1: Никогда не болей за Акбарс.
2: Только трактор, только победа.
5: А я за Рубин болею. Я за Рубин.
1: Рубин, все, Рубин, мощно.
3: Ну, а надо за ФК Челябинск. Ну, как же.
1: Но он уже переехал. Мы тут поболеем за Челябинск.
3: Мы-то точно. Гуйлингау. Между прочим, десерт из панциря черепахи. Представляете? На вид блюдо напоминает желе черного цвета и используется в нетрадиционной китайской медицине. В оригинальном рецепте используется панцирь черепахи. Его вываривают до желеобразного состояния. То, что максимально я не люблю. Но так как черепаха находится под угрозой исчезновения... Любили они, видимо, десертик поточить. А, появился новый вариант гуйлингау. Это блюдо из порошка гриба линчжи и различных трав. Вот.
2: Ну, вот такое он уже мог видеть в ресторане теоретически, да?
3: Да.
2: Итак, отправляем каким-то образом его, посмотрим на Тутс-Тутс квиз. Срочно ставьте на паузу все дела и вперед на музыкальную тутцовку. Это музыкальный квиз от создателей «Мозгобойни». Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна, 16+.

0: Радио.
1: А что вот вы говорите радио? А радио — это душа, это жизнь, это эмоции, это...
2: Даже в Казани.
1: Даже в Казани, представляете? Вот люди переезжают и слушают утреннее шоу с утра по радио, потому что мы вас веселим, бодрим, радуем. Иногда в шок подвергаем, но это тоже надо, тоже, знаете ли.
2: Подвергаем в шок.
1: Именно.
2: Не подвергаем. Мы подвергаем вас шоку.
3: Мы немножко так, ну чуть-чуть подвергаем, нормально, почему нет? Ну и, конечно же, творим... И такое творим.
2: Это в кружочках.
3: Где-то между тверком и поэзией. С утра по радио. Мы вот здесь, да, в этом диапазоне.
1: Ну да.
2: Ребят, ты вы что?
1: Тему тверка пока не отпустили.
2: А, давай, может, отпустим все-таки.
1: Я бы посмотрел. Вот понимаете, вот Ксюша и так редко появляется в наших кружочках. А если бы она еще и с тверком там оказалась, это было бы гениально.
3: Давай, Ксюша делает тверк и снимает нашу реакцию, да, с тобой на это просто.
1: Но она опять за кадром сделает.
3: Вот-вот, да. Так и будет, мне кажется.
2: А, ну, кстати, как вариант. Можно вот так снимать же. Как раз будет видно вас. Так, я подумала, что раз уж нас слушают в разных городах, например, на Яндекс.Радио, там вот есть слушатели, мы же их видим, там же можно все отслеживать. И вот вы нас слышите, вот вы смеетесь пока еще над шуткой про тверк, потому что там отставание секунд, там 10-15. Вот поставьте нам лайки. Мне кажется, нужно пальчик вверх поставить, сердечко улыбающееся, смеющийся смайл и аплодисменты нашему будущему кружочку. Вот все реакции туда набрасывайте, а нам будет приятно, мы будем смотреть и слышать обратную связь.
3: Некий аванс, да, на наш кружочек. Будьте с нами
2: везде.
3: Ну и аванс
2: тоже приведите, пожалуйста, день зарплаты все-таки.
3: Да, давайте сегодня, было бы очень приятно. Вот еще и аванс, почему нет?
2: Я не вижу сердечек.
1: Там же зарплата была уже, вы чего?
2: А, да?
3: Тихо, не рассказывай, вдруг забыли.
2: Я не вижу реакции, ребят.
3: Нету?
1: Да как же так же?
2: Да как же так же, но правда не
3: вижу.
2: Вижу, я вижу.
3: Все, полетели.
1: Не благодари.
2: Но все равно вижу. Мне нравится. Сердечки. Ой, красиво как.
3: Ну все, сердечки точно не от тебя, да, уже?
2: О, пальцы вверх пошли.
1: Как же я устал щелкать по этим разным смайлам.
3: На кого убери руки от клавиатуры? Подожди, да вот. Руки так, чтобы мы их видели.
1: Ладно, все, сейчас уже 7. Не я, кстати.
3: Все, полетели, нормально. И без него уже летят. Все хорошо.
1: О, сейчас уже не я, реально.
3: Да, разогнал. Все. Вот. Ладно, все. Вот.
1: Так, все поднимите руки.
2: Мы подняли руки.
1: Кто ставит смайл?
2: Не, это не мы, смотрите, все, честно.
1: Все. Сейчас реально не мы.
3: Разогналось.
2: А мы реально сидим, чтобы вы понимали, мы сидим, все подняли руки.
1: Ой,
2: кстати,
1: сердечки.
2: Кружочек, к слову, да, о кружочках. Как мы выглядим, когда мы что-то вам обещаем?
1: Так, да, реакции ставьте, ребят, мы для кружочка сейчас нам понимать.
3: Все, без рук, да.
1: Что это подлинная реакция, это не мы.
2: У меня во второй руке телефон.
3: Смотрите, все пальцы, да, пересчитайте, все 10. Ни одним пальцем я не ставлю реакции.
2: Тимон руку опустил.
1: Все, я поднял. Смотри, вон реакции пошли, снимай реакции, не меня. Что ж ты меня?
2: Сменяю реакции. Все понятно, ну ладно, это же для кружочка, так что можно.
1: Реакции идут.
2: А вы в курсе, что у нас еще эфир идет, и поэтому нужно зачитывать комментарии, которые пишут нам слушатели. Но мы уже сейчас не успеваем, поэтому потом сделаем.
1: Конечно,
2: после новостей.
3: Но главное, чтобы мы не забыли найти самого креативного и вручить ему сертификат в лето. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Итак, второй час утреннего шоу, и, значит, немного спорта нужно обязательно вкинуть, пока мы в ожидании всякого сезона там, вот этого
1: всякого
0: будущего, предстоящего. У нас в ожидании завтрашнего дня. Мы любим всякие праздники, вы знаете, а завтра,
1: очень
0: между
1: любим
0: прочим, день, кого бы вы думали?
1: Космонавта.
0: Физкультурника.
1: Нет.
0: Вот
1: вау,
0: так вот, да, такой вот прикольный праздник. И его решили прикольно отметить на стадионе Елесиной. И вы можете туда отправиться и как-то физкультурников поздравить. Если вы физкультурник, мы вас заранее, конечно, не поздравляем. Завтра увидимся на стадионе Елесиной. Вы знаете, мы не пропускаем такое, конечно.
2: О, есть же песня про физкультурников. На мотив «Если ты красивый котик, скажи мяу». Если ты физкультурник, скажи: так, ну кто через козла так прыгает? Я вам сейчас покажу, Синичкина.
1: Что за песня?
0: Это для самых маленьких.
2: Если ты красивый котик, скажи мяу.
1: Мяу.
2: Если ты красивый котик, скажи мяу.
1: Мяу-мяу.
2: Если ты красивый котик, если ты красивый котик, если ты красивый котик, скажи мяу.
1: Мяу.
0: Хорошо, что мы три раза про физкультурника не сделали, а то там последний вариант был бы уже совсем жесткий.
1: Подождите, а что? If you happy... Да, это...
0: Да-да-да, это что?
1: Clap your hands.
0: Clap your hands, да.
1: Да.
0: В программе, значит, что там будет? Веселые эстафеты, конечно же. Интерактивные площадки для детей и взрослых, возможно, вот с такими песнями как раз. Викторина для самых эрудированных. А мы знаем, физкультурники...
1: Ой, мы придем.
0: Физкультурники этим отличаются, да, частенько. И мы тоже, да. В общем, с физкультурниками поборемся в эрудиции. Я думаю, это будет битва.
2: А если я на викторину с нектаринами приду, меня не выгонят?
0: Я думаю, не за это. Вот так я тебе скажу.
1: А что за викторины ты собрался брать?
2: Нектарины.
1: А, нектарины.
0: Да, нектарины.
1: Я думала,
0: викторины.
1: Ты Викторию как-то викторины.
2: А я же сейчас скрещиваю Викторию и
0: викторины. Ну и получаются викторины тогда.
1: Скрещиваю.
0: Хоть какими-то викторинами ты занимаешься. Пускай хоть такими, ладно. Также среди гостей проведут розыгрыш призов. Вот, возможно, нектарины как раз. Главный из которых, кстати, серьезно, велосипед. Вот так, нехило для любителей физкультуры.
2: Это они почему раньше такие грустные?
0: Вот, если вы такой грустный, то приходите, вам там вручат велосипед, если, конечно, во всем выиграете. Горожан приглашают с друзьями и семьями провести выходной с пользой, зарядиться отличным настроением. Все это значит завтра с 10 утра, возрастное ограничение 0+. Тимон, а не собираешься ли ты в Южноуральск на ближайшие выходные?
2: Я, кстати, очень хочу, но не знаю,
1: уедь,
2: получится на ближайшие или нет.
0: Чтобы мы классно провели время с физкультурниками.
1: Без тебя. Без тебя.
2: А что, подвязка-то какая?
0: А в Южноуральске тоже можно будет круто провести выходные, представляешь?
2: Реально?
0: Завтра на центральном стадионе. У вас там есть стадион. Ничего себе.
2: Обижаешь.
0: Пройдет конкурс воздушных змеев. Представляете? Вот такая красота. Они будут так летать над стадионом прямо. Воздушные? Что в них воздушно?
2: А, ну, я их надувал.
0: Понятно. И уходил после этого.
2: Это была моя месть за все.
0: Вот так. Он станет кульминацией фестиваля «Небо Южноуральска». Принять участие сможет любой желающий. Возраст не ограничен здесь. Также на праздник ждут семьи, классы школ и команды от предприятий. Вот, ребята, можем собрать свою команду и отправиться в Южноуральск. Как
2: мы
0: вам такое?
2: Не работаем на предприятии.
0: У нас тоже предприятие.
1: Мы и есть предприятие.
0: Мы все предприятия.
2: Все эти года скрывали от меня, что это у нас предприятие.
0: Что, мы тут
1: We all Africa.
0: Мы тут предпринимаем потихонечку, да.
1: Mm-hmm.
0: Главное условие, ребят, вот единственная проблемка. Воздушного змея нужно сделать своими руками. Ну или хотя бы приобрести и модернизировать. Ну, то есть в нашем случае сломать. Вот.
2: Да.
0: Вот. Поэтому единственное, что нас останавливает, если мы как-то с нашим техническим отделом договоримся, и нам модернизируют змея, круто, или починят то, что мы сломали. Это считается, кстати, за модернизацию, если ты вот сломал, а потом кто-то починил. И я модернизировал.
1: Ну, наверняка, да.
0: Вот
1: можно,
0: мы так
1: можно.
0: Можем, да. На таких условиях можем поучаствовать. Поэтому, если вдруг вы рядом с Южноуральском где-то будете завтра, то врывайтесь и демонстрируйте своих воздушных змеев всей семьей, классом или предприятием. Дипломы и подарки обещают. Вот, как мы без дипломов.
2: Дипломы!
0: Вот.
1: Ну все, бежим по машинам!
0: Скорее.
2: Походу у нас диплом, по коням, давайте. Так, Сень, как одеваться?
0: Да, давайте смотреть погоду быстренько.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Погода.
0: Плюс 17. Прямо сейчас в центре Челябинская переменная облачность без осадков в течение дня. Слабый юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 23, 28.
4: Слушай лучшее.

0: ФРК «Ратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
3: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
4: Финесте!
3: Линейки, пеналы, тетради.
4: Финесте!
3: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
4: Финесте!
3: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
5: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям «Тэнк 500 Техно Премиум» у официального дилера «Регинос» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. «Тэнк 500 Техно Премиум» в наличии за 7 299 тысяч рублей. В «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
6: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
7: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
8: Алло, здравствуйте, а это правда?
9: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
10: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Потянем?
12: Потянем.
11: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
13: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
14: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так. Пятничка, а это значит
1: смузничаем
0: с удовольствием.
1: Смузничаем. With pleasure.
2: Ту смузи. Просто, да, глагол, нормально.
0: Два смузи, да.
2: Два смузи.
1: With pleasure. With love.
2: Да, это так у нас все.
1: From с утра по радио.
2: Ну, вы знаете, вы в курсе. Итак, from с утра по радио. Отдаем вам с удовольствием сертификат Midpoint. Если вы, конечно, разгадаете наши музыкальные загадки здесь. Они бывают очень хитрые.
0: Да, 700-104 набирайте, друзья. Вместе с вами выберем механику и после этого загадаем трек. Если вы справитесь... как говорится, с нашими задачками, то получите подарочек со звездочкой.
2: Да, вот будете звездочкой Midpoint'а. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажда к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды. Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
1: 700 ровно. 104. Ты хотел сказать, но сказала
2: Комар
1: я.
2: Комар опять какой-то залетел, да?
0: Я разминаюсь. Доброе утро.
3: Утро доброе.
0: Как зовут тебя?
3: Мария.
0: Как у тебя дела?
1: Мария. Без тебя аритмия. Мария.
0: Ну, мы должны были допеть. Маш, какие вообще у тебя планы на выходные?
3: Погода обещает хорошая. Надо обязательно погулять. Может быть, завтра съездить на пляж.
0: Так, а в Midpoint'е подрыгаться пойти?
3: Ну, тоже можно, но не обязательно в эти выходные, можно и в другую погоду.
0: Ну, кстати, да, можно в эти выходные вот поймать последние плюс 30, да, вот эти правильные.
2: Ну, мы надеемся, что последние.
0: Ну, а на следующие выходные уже в Midpoint отправиться. Так, для этого тебе нужно будет сейчас угадать трек. Для начала механику выберем вместе с тобой рандомным образом. У нас три ингредиента, как всегда, для тебя. Ксюш, что ты там сегодня приготовил?
1: Голубика.
0: Потрясающе.
1: Мне кажется, я так знаю... выбираю, будто мы это едим.
2: Да. Мне кажется, я знаю, что у тебя будет, нет? Ты
1: нежевика.
2: Вырастил еще немного вот этого.
0: Викторина?
2: Викторина.
0: У меня викторины.
2: Викторины.
1: Это смесь Виктории и нектаринов.
2: Если что, да. Новый гибрид от Тимона исключительно.
0: Сам ты гибрид.
2: Ну, хорошо. Я нектарин, что ли, получается? А я томат. Давайте, у меня томат. Все.
0: О!
2: Выбрали. И ты выбирай теперь что-то из этого.
3: Викторин.
2: Попробуем, я надеюсь, наша смузи-машина не сломается от выдуманного вот этого фрукта-овоща.
0: Ну что, мы взяли текст современной популярной песни, а точнее припев из него, и убрали все гласные буквы.
1: Нет!
0: Да, твоя любимая.
1: Глаголы.
0: Твоя любимая.
1: Мы убрали все глаголы.
0: Мы убрали все гласные буквы, остались согласные. Сейчас Ксюшин речевой аппарат будет максимально...
1: Я не согласна, я.
0: Сосредоточен. Вы услышите все сейчас ГЖМТ, КРПРТ, вот это, Маш, готовься. Все, внимание.
1: Пыр-пыр-пыр.
0: И вот это все, да.
2: Так, ну все, главное это, Маша, ты готова, скажи?
3: Готово.
2: Ну все, у тебя там легкотня, Ксюш.
1: Да, у меня один вопрос, за что мне все это? Итак, поехали. В лбл тб тв полосатынык слышал в кэжды нахыдл сб зачем стынвл мне в лбл тб тв полосатынык слышал в каждый находил сб зачем стынул мн х в лобл. Вот такой вот непростой.
0: Непростая штучка.
2: Ну что, правильно ли она выбрала викторин и будет ли Виктория у нас прямо сейчас в эфире?
3: Там очень что-то знакомое, прям очень-очень
1: популярное.
3: Да.
1: Что же это?
3: Есть строчка, в каждой находил тебя.
2: Так, ты близко.
0: Да. Это очень близко, кстати, реально.
2: Горячо-горячо прям.
3: Поет мужчина.
0: Тихо-тихо, куда ты повернула?
2: Холоднее стало.
3: Я просто не помню, кто поет, но песня очень знакомая. Там, по-моему, еще про взгляд.
1: Там про взгляд нет.
2: Ну, вот здесь нет, да.
0: Ну, в припеве нет ничего про взгляд. Ну, ты же прям сказала строчку почти целиком.

0: мне кажется, это вот Ева Польна. Ева, я любила тебя, каждый находила тебя.
1: Ева Польна?
2: А разве она это поэт?
0: А, винтаж.
3: Винтаж. Ну все, вот, абсолютно верно.
2: Винтаж и садки? Все это время? Круто.
1: Ах, Ева, я любила тебя.
2: Ладно, лжедекан, получай подарки.
3: Так уж и быть, сходишь в настоящий Мидпоинт с сертификатом. Танцевальный бар на Полинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды в Мидпоинт будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Мидпоинт, Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 28-33.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей.

0: Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено, действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10.

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Читаем ваши сообщения. Наконец-то дождались, ребятки. Продолжаем сегодня строчку Тютчева. Я встретил вас. И что же там дальше произошло, давайте выяснять.
1: И стих родился прямо сейчас. А ты оказался просто Вась. Недостоин почему-то стиха Вась. Вот это Вась. Да, по мнению наших слушателей.
0: Я встретил вас, а там Гаяс, пожалуйста.
1: Так, это, кстати, приятно. В пятничку особенно, когда особенно вдруг встретил и под Гаяс можно
0: поджигать. Сегодня Гаяс уже был у нас в эфире?
1: Сегодня Гаяс еще не Опа. Было. Надо восполнить недостаток Гаяс в нашем организме. Возможно, нам даже какая-то перезагрузочка нужна, не знаю, надо
0: или
1: поглядеть.
0: Или Санта-Лючия.
1: Или Санта-Лючия, да, обсудим. Я встретил вас, и вы меня потащили сразу в ЗАГС. Вот такая коротенькая история, но в целом со счастливым финалом, это главное.
0: Ну, смотрите, да, надеюсь, финал счастливый, потому что иначе сейчас 5 косарей за эти разводы отдавать, а говорят, еще поднимут, это вообще ужас какой-то. Ну, зато 300 рублев отдал и зарегистрировался. Вот тут, пожалуйста, тебе дорожка протоптана.
1: Да, правильно, это же демографическая программа как раз. Чтобы легко было, как это, вход рубль, выход 2. Вот тут даже гораздо серьезнее ставочки стоят.
0: О, о насущном. Элина пишет: «Я встретил вас на АЗС у дома. Вы плакали, смотря на грозный щит. 95-й стоит как корона, а 90-й как кредит».
2: Да. Да, почему наоборот? А сотый может?
0: Ну, тут доработать чуть-чуть.
2: Ну, ладно.
1: Ну, у каждого разные кредиты, видишь, Ксюша. По суммам там бывает.
2: Не, ну 95-й просто дороже же.
0: О, про Ксюшу, стих.
2: Нет.
0: Про Ксюшу.
2: Да, давай.
0: От Элины, опять же. Так. «Я встретил вас и сразу вспомнил, что дома выключить забыл утюг, плиту, мобильник сонный. И да, про вас совсем забыл». Это наша Ксюша.
2: А там, кстати, ну ладно вам, я уже так не делаю давным-давно.
0: Ну потому что у тебя жидкий утюг.
2: Жидкий утюг, ребят, жидкий утюг.
1: «Я встретил вас и так влюбился, и красотою охмурился». Вот такие вот стихи прекрасные у нас есть в группе во ВКонтакте. Кто-то уже охмурился там вовсю.
2: Ребят, тут от Александра целый стих. Он пишет: «Что-то я увлекся, быстро набросал».
0: На 3 минуты, да? Бит надо ставить сейчас?
2: Да.
1: Не, биток я могу, да.
2: Да, ну тут красиво, подождите.
1: А, нет, тогда биток не надо, если красиво.
2: Ну, вот. Или можно... Как сделать?
0: Может, поискать красивую музыку для стихотворения в интернете?
2: Давай!
1: Давай, введи, мне даже интересно, что это будет.
0: Красивая музыка сейчас для стихотворения.
2: Ну, вот от Сергея есть. «Я встретил вас, и стих родился прямо сейчас, а ты оказался просто Вась». Вот мы с этого же начали.
1: Да, да.
2: Этим и закончим.
1: Бывает такое, но я встретил вас, и мы пошли через магаз. Вот такая простая история от Сергея, но такая жизненная, особенно в пятницу.
0: Что, ты готова?
2: Да.
0: Смотри, значит, на выбор. Невысказанные чувства, разговор с собой или тайны души?
1: Что там больше подходит?
2: Тайны души.
0: Тайны души. Все. Сень, убирай подложечку, получается.
2: «Я встретил вас. Теперь какой отправимся мы в путь дорогой? Хоть и таксист, дорог не знаю, зато мы можем выпить чаю. Но не успеешь ты моргнуть, я вжух и улечу тонуть в воспоминаниях красоты и в мир забытой простоты. Там, где рассвет рисует сны, где шепчут звезды в тишине, мы будем счастливы, верны своей нечаянной весне».
0: Я все ждал, когда там женщина какая-нибудь запоет. Было бы прикольно.
2: А вторая весна, может?
1: А это у вас вот у рэперов вот так вот. Всегда, когда закончил читать, женщина сразу начинает петь. Это в поэзии так не работает, знаешь. А что, мы не будем Санта-Лючию слушать? Мы тут собирались, да.
0: Про Гаяс.
1: Потоптать песок.
2: Про Гаяс было, да. Тимурчик, это все.
1: Потоптать песочек собирались, ну.
2: Ну, будто тут и весна, так красиво, на красивой ноте. Мы что-то красивое в своей жизни сделаем.
0: Ну, смотри, Сенька, давай, на твой выбор. Гаяс или... Женя Трофимов Фас. Женя Трофимов Фас. У нас недостаток Трофимов Фаза в крови.
2: Нэнси Сидоровас.
0: Да, Нэнси Сидоровас тоже.
1: Ну давайте, давайте сейчас красивое. А потоптать песок, я думаю, мы еще успеем.
2: О, конечно. Мы топчем песок.
0: Босиком.
2: Стоп, мы красивые.
0: А, мы
2: красивые.
0: Поехали.
2: С нас уже хватит расстояние из глупых слов. А вы с нами поете? Отметить на карте, где ты вновь меня ждать готов.
3: Да, Ксюша,
2: я не слышу садку. С первой минуты, как ты еще верил в нашу любовь.
1: Любовь. О, садка.
2: Ты начал скучать, чтобы опять повстречать меня где-нибудь вновь.
0: Надо же, Никит, за 58.

0: сердце. Давайте все вместе.
1: С нас уже хватит.
2: Хватит.
3: Этот стон телефонных гудков. Он снова не кстати, когда сказано столько слов.
0: Ты обещал красивое.
2: Прости.
3: С первого взгляда, как только случилась такая любовь.
2: Какая, понятно.
3: Я начал скучать, чтобы опять повстречать тебя где-нибудь вновь.
0: На 104 FM?
2: Да, опять испортили песню.

0: Ой, великолепно.
1: Наша вторая весна.
0: Мамочки. И все вместе.

0: Караоке пошлите, пишут уже. Погнали.
1: Наша вторая весна.
0: Вы поете великолепно.
2: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Улыбка – это забота. О себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент с заботой о вашей улыбке.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джип-тур».
10: На красивом, элегантном,
11: проходимом и компактном.
9: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джип-тур».
11: Семейный кроссовер «Джип-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пятничные звуки бывают разные, друзья, это мы знаем абсолютно точно, но один вам придется отгадать, если хотите запастись водой перед выходными.
1: Это важно, да. И две бутыли 19-литровые вам достанутся, и два сертификата от ООО национальной водной компании «Ниагара». Если вы поймете, что у нас за звук такой. Лето тем временем в разгаре, и самое время выбраться на природу. Вот как раз жаркие выходные нам предстоят. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей вперед, навстречу приключениям.
2: И мы ждем тебя. 700 ровно 104, привет.
0: Набирайте нас скорее, друзья. Мы сильно, максимально сильнейшим, мощнейшим образом ждем вас в эфире. Доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро.
2: Я даже не скучаю. Как тебя зовут?
3: Аня.
2: Аня, я тебя узнала. Ты нам недавно звонила.
4: Да?
3: Да.
2: Да, я по голосу узнала. Почему я в эти моменты молчу? Почему я не скажу «Аня»? И вы бы тогда мне верили, а вы мне не верите. Я смотрю, Аню, они меня не любят. Что делать будем?
3: Я не знаю.
2: Я вот тоже не знаю.
1: Они еще не очень разбираются в жизни. Она маловероятно, что тебе прям советы может давать.
2: Слушай, ну я же как-то живу с таким же мироощущением. Значит, все хорошо.
4: Все это время вы слышите ребенка на заднем плане или мне кажется?
2: Ребенка?
1: Нет, там никого нет, там тишина. Да, нормально, нормально. Ты не сошел с ума. Аня, что там, сестренка, братик?
2: У тебя вот слышишь, Аня?
3: Братик.
1: Братик. А я вот знал, что братик, прям чувствовал, вот, что же сразу не сказал в эфире.
4: Это была хорошая, конечно.
2: Я ее не добила, там еще лучше было, ну ладно, я уже
4: понял, я понял,
2: да?
4: Добивку, я понял.
2: Понял, ну хорошо.
4: Я тебя отомщу, ладно. Давай.
2: За что? Тебе даже ребенок кричит. Ты
1: ура, месть! Нет, это только братик. Мы можем так орать, да, я думаю.
2: Аня, как давно ты нас слушаешь?
3: По телефону.
2: Как давно? Сколько времени?
3: Не знаю.
4: Час 53.
1: Да, Ани еще не бывает давно пока. Ну подожди.
2: Ну подожди, ну неделю она с нами. Может быть, уже месяц нас слушаешь. Все лето или сколько?
3: Кого?
2: Докопалась, скажи, тетя, что надо вообще. Давайте звук слушать, все.
1: Погнали. И еще разочек. Ну вот такой.
4: Что же это такое?
2: Да, самое время они эту песню. Так.
4: Аня!
1: Аня, что это?
2: Сеня, что ты сделал?
4: Ну не говорите, что мы дотрещали 3 минуты, и человек просто ушел с линии.
1: Аня, братик Ани, родители Ани.
4: Кто-нибудь!
1: Кто-нибудь, скажите нам версию.
2: Кто-нибудь с именем Аня, чего?
1: Нет, не надо. Нет, нет. К сожалению, нет. К сожалению, что-то сорвалось.
2: Ну все, понятно, все это. Я все испортила, да, вы скажете опять?
1: Протрещали все они на деньги на телефоне, скорее всего, вот что мы сделали.
2: Зато классно пообщались, мне понравилось.
4: Ну, и на игру осталось где-то минутки полторы, классно.
2: Да, поэтому финальный слушатель в нашем эфире. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Виктория.
2: О, не Викторина.
4: Виктория, я вас крещу с Нектарином, вы не против?
5: Нет.
4: Ну все, отлично.
2: Получился Викторин. Угу. А, итак, Виктория, версия по звуку. Я уже забыла, можно еще раз послушать, а то я сама не помню. А, все, поняла, подскажу сейчас. Угу.
4: Не надо.
5: Ну, может быть, это тик-так?
4: Тик-так.
5: Высыпали, или там дрожжи.
4: Хорошая версия.
1: Прикольная, кстати, тик-так. Да, прикольная. Но нет, нет.
4: Но нет, к сожалению. К сожалению, не тик-так.
2: Едем дальше. Обрубили меня.
4: Обрубим тебя, если будешь подсказывать. Ну что, еще финальную, да?
2: Ну конечно, да. Финальный слушатель. Доброе утро.
4: Дабл финальный.
6: Доброе.
2: Как тебя зовут?
6: Елена.
2: Елена, как дела? Как настроение?
6: Отлично, пятничная.
2: Ура, супер. Пятничка — это кайф, конечно. А что по звуку? Может, какие-то варианты, версии, идеи?
6: Может быть, это пакетики антистресс, которые лопать.
2: Угу. Пакетики лопать?
1: Лоп, антистресс пакетики, да. Все, их лопают, и вот такой звук.
4: Нет,
1: не
4: так,
1: оно.
4: Не
1: да.
4: Так.
2: Ну все, супер-пупер финальный слушатель в нашем эфире.
4: Трипл,
2: на ниточке.
4: Трипл финальный слушатель.
1: Найфинальнейший. Давайте,
2: доброе утро.
7: Доброе.
2: Как тебя зовут?
7: Это Свят, меня все знают, но все меня забыли.
4: Да, все забыли уже Свят, реально. Надо что-то делать с этим. Ты как Ираклий Перцхалова.
2: Он тоже думает, что с этим делать. А, Свят, какая версия по звуку?
7: Попкорн.
2: попкорн. Прикольная, кстати.
1: Угу, лопается так, тык-тык-тык. Но нет, это не она. Что, мы будем ждать, пока Ираклий Предсхалава позвонит? Нет? Или уже на понедельник оставим звук?
4: Да у него сейчас дела, наверное, какие-то.
2: Какие?
1: Искать выход.
4: Не, ну он сейчас на хайпе был какое-то время после реалити-шоу.
2: На каком хайпе?
4: Ну он в реалити-шоу одном снимался, и после этого там что-то какая-то у него...
2: А, смотри, Тимош, вот если ты смотришь реалити-шоу, это не значит, что все их смотрят.
4: И еще миллиарды людей. Вот как
2: миллиарды?
4: Ты говоришь, да все смотрят, да все же
2: кто
4: смотрят.
2: Кто все, кто?
4: Сейчас.
2: Назови еще одного человека, кто смотрит. Кроме...
1: Не, у него есть еще один, да?
2: Да вот, кроме нее.
4: Лена Мошкина.
2: Она не смотрит.
4: Смотрит.
2: Она не смотрит.
4: Смотрит.
2: Она спала,
4: с
2: я
4: паранем?
2: Знаю. Ну, она бывает, посматривает, конечно.
1: Так, ну все, у нас тут мощный спор, а вы тем временем играете за 3 бутыли. Уже в понедельник будете биться, конечно же, от Ниагары и 3 сертификата. А лето в самом разгаре. Самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с той самой Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и аромат. Ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей вперед навстречу приключениям. ООО «Национальная водная компания Ниагара». Ниагара!

0: пятничинский, третий час утреннего шоу стартовало. Это значит, поближе к экранчику, друзья. О, к экранчику говорю, к приемничку, конечно.
1: Ну, а может быть, кто-то и у экранчиков своего монитора сидит и нас слушает, например, на Яндекс.Радио.
0: Да, или наши кружочки смотрят в соцсетях, правильно? Тоже может такое быть вполне себе.
1: Ну, это странный, конечно, человечек, пересматривать нас.
0: Не, нормально, нормально. Сегодня зачем в пятницу работать? Сидите, кружочки смотрите.
1: Сегодня их будет примерно 1000, да?
0: Не, ну старый пересмотрите, мы для вас еще один снимем, конечно, после эфира.
2: Может быть, у пары работодателей будут претензии какие-то, конечно, к своим сотрудникам, но пятничка.
0: Как же нам плевать.
2: Пятничка, ребят, да, ну как, на это святое.
0: Продолжаем строчку. Я встретил вас в честь, собственно говоря, стихотворения, которое когда-то, 156 лет назад, написал Федор Тютчев.
2: Я встретил вас в прекрасный летний вечер. Вы были чудо, но ваш шпиц ваш меня покалечил. Интересная история.
1: Шпиц,
2: шпиц, шпиц, я тоже удивился, как это вообще произошло. Что он сделал? Давайте так. Вы запнулись за него. Так это случилось.
1: Эй, Сеня.
2: Как, ну как они еще могли?
1: Шпицули бывают опасны. Да? Я тебя познакомлю со своей умкой.
2: Чем? Они могут...
1: Любовью.
0: Они могут тебя замелатить.
2: Вот, замелатить, да. Вот именно так.
0: Если в твоем организме мелатина не хватает, то
2: больше мелатина.
0: Шпицам.
1: Мне не хватает.
0: Лиза пишет, я встретил вас в шикарном платье из шелков, но вы искали скидочный купон на корм для хомяков.
1: Извините.
2: Неожиданно, очень неожиданно.
1: Корм для хомяков.
2: К слову о погоде и о том, какую погоду мы любим и хотим. Вот Денис с нами синхронизируется. Я встретил вас, я слушал вас, теперь снежок хочу сейчас. Глюкозу вспомнить, снег идет. Как Ксюша хорошо поет.
1: Ой, ну это такой очаровательный вариант.
2: Милота, милота.
1: Благодарим.
2: Дениса, да.
0: Очень странный вариант. Теперь ты должен как-то я сбалансировать вниз всю нашу историю. Я встретил вас, и я вентилятор. И вы не верили, увы, но правду говорил я только вам о любви.
2: Ну ладно, хоть так, ладно, чем хоть вентилятор? И любви, правду.
1: Ну вентилятор, ну когда мужчина много...
0: А, воздухан.
1: Воздухан, да.
2: Да есть такое, да. Меня называли пропеллером в детстве, вот за то, что я очень много болтал.
0: Пропеллер.
2: Пропеллер, да.
0: А меня шлангом, но это не поэтому. Так, ну что, друзья, предлагаю, значит... Новости рассказать буквально через одну песенку. Потом новиночку выцепить какую-то из вновь вышедших. После этого почитаем ваше сообщение и порифмуем. Подарки также у нас имеются, подарков много, но самый главный один.
2: Сертификат в лето. ООО «Империя игр» — всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спасибо, спасибо, спасибо вам. Я еще не рассказал новости, а уже аплодируете.
3: Кайф. Уже, да.
2: Аплодировать мы совсем скоро будем в сезоне, потому что уже 30 хоккеистов Челябинского трактора начали подготовку к новому сезону КХЛ. Ребятки, давайте, сборы стартовали. Сейчас они работают над общей физической подготовкой, наши хоккеисты. Уже и состав опубликовали на первые учебные тренировочные сборы, пожалуйста. Сейчас всех не будем, наверное, перечислять. Да ладно, а Гламзянова, скажем хотя бы. Как же без него?
3: Рыкова.
2: Рыков тоже.
3: Рыкманов.
2: Имеется. Кисаков не будем забывать.
3: Угу.
2: Новичок Хенрик Хаукл.
4: Это мы обещаем, что в новом сезоне не будем забывать. Просто сразу.
2: Ладно, знаете, о ком стоит сказать? Что Никита Сошников вернулся в команду, правда, пока на пробный контракт. Вот.
3: Хорошо.
2: Будет показывать себя и доказывать на сборах, что он могёт. Еще спорт.
4: Еще спорт. Ничего себе. Больше спорта.
2: Да, 120 команд заявились на баскетбольный турнир «Оранжевый мяч», пожалуйста.
3: Так.
2: Если что, на Алом поле все это дело пройдет уже завтра. Также, что еще произошло? Челябинск готовится у нас к агро, между прочим.
3: Наму.
2: 200 производителей, иностранные гости и юрты возле трактора совсем скоро.
3: А, подожди, все агро?
2: Агро.
3: Я думала, агромному.
4: Не агримся, подождите, ребят. Это про что-то очень вкусненькое, да.
2: Да, с 11 по 13 августа Ледовая арена «Трактор» на 3 дня сменит хоккейный профиль на гастрономический. 32-й раз пройдет областная универсальная агропромышленная выставка. Вот так вот. Все на ярмарку. Наши производители смогут вам кое-что продать вкусненькое наверняка. Так, что еще?
4: Там, может быть, даже можно будет бесплатно подегустировать. Не исключено.
2: Я не знаю,
4: такое частенько бывает там. Ну, в прошлом году было вот на агро, я помню такое.
2: Ты был там?
4: Я рассказывал про это. Я же новостник, я слежу.
2: Ты же новостник, я забываю, да.
4: Я вот вечно лакомлюсь только информационным контентом вот этим.
2: А вот если ты новостник,
4: привезите нам чего-нибудь.
2: Что в Южноуральске происходит, помимо вот этого чемпионата по воздушным змеям?
4: Я видел где-то заголовок, да, Южноуральск, но не отложил себе его.
2: Больнички обновляют.
4: Вот, кстати, точно. Больнички, очень хорошее, что там.
2: И пора, я вам так скажу, потому что там это, конечно, ужас.
4: Ну, потому что посмотрите на Тимона, да.
2: Да, посмотрите. Я только в Челябинске начал получать хоть какую-то медпомощь.
3: Ань, так и не скажешь.
2: Не, это сейчас лучше, чем было.
3: А, да?
2: Там вообще мрак был, конечно. Ну и вот такая вот история прилетела. Туристка сорвала краснокнижное растение и получила штраф.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это прям плохо.
4: Нехорошо так делать. Так, что она там такое себе подхватила? Цветочек?
2: Это не у нас, это жительница Омской области собрала 200 граммов краснокнижного растения Саган-Дали на территории природного парка Шумак в Окинском районе Бурятии. Или в Окинском, наверное. Значит, Саган-Дали или Рододендрон Адамса.
3: Рододендрон.
4: Да, ну все, да. Вы чужой рододендрон-то не собираете. Это рододендрон Адамса. Это не ваш. 200 граммов увела.
2: Между прочим, он занесен в Красную книгу Бурятии.
4: Ники Адамс обратился в полицию. Говорит, 200 грамм рододендрона пропало. Ребят, вы что?
2: Между прочим, что сейчас тут?
4: Я вот смотрю на него, кстати, похоже на такую сирень какую-то. Но кустик такой пониже он. Вот не дерево, а внизу растет.
2: А сейчас что сирень нельзя рвать, что
3: рододендрон.
4: Мы же вроде уже должны были научиться, что сирень нельзя рвать. Нам же сколько по рукам били. А вот...
2: Так что, получается, 2500 она может заплатить за 200 граммов. Вот так вот. Представляете?
4: Будьте осторожны, чтобы с вами такого не произошло ни в коем случае.
3: Да нет, ну из красной книги, ну нельзя рвать. Ну вы чего? Их же не останется совсем. Мы все уничтожаем вокруг. Стоит подумать о том, что происходит в мире. Понимаете, в природе.
2: Ничего себе, ты стала экоактивисткой?
3: Я Грета. Мое второе имя.
4: Немножко. У тебя тоже личности, да, появляются? Ты заразилась от Тимона?
3: Чуть-чуть, да.
4: Опасненько, да.
2: Так, ну если Тунберг занят, а может что-нибудь другое придумаем? Типа Столдинг.
4: Как тебе?
2: У нее же от тумбы.
3: Нет, я думаю, стоит еще поразмыслить.
4: Можно найти что-то более природное.
2: Шифонерберг.
3: Сень, смотри, у тебя есть время, чтобы рассказать о погоде, а мы пока понакинем варианты, хорошо?
4: Погнали.
1: Погода.
4: Ох, смотрите, глобальное потепление. Уже плюс 19 в центре Челябинска. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Тем временем в течение дня будет дуть слабый юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 23, 28.

ко мне в гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
8: Школьный сезон открыт! Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
11: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: хит или не хит.
1: Пятничка — наше любимое время, потому что различные артисты дропают всякие классные хиты. Ну,
2: обычно.
1: Возможно, не сегодня. Возможно, не самые топовые наши исполнители.
2: Ну вот мы собирали урожай 3 недель. Самый топ, да, конечно, был. А сейчас как будто все взяли легкую паузу такую. На недельку решили отдохнуть все вот эти вот наши хедлайнеры. Ребятки, которые обычно делают хиты.
1: Хитмейкеры,
2: вот это все. Но зато другие взялись зато, да, за дело и показывают себя.
1: Саунд-продюсер-то тут есть как раз-таки. Хотелось бы, возможно, некоторым других посоветовать. Но. Но вот есть Минаева. А это, напомню...
3: Шоколадка.
1: Я растекаю... Расплываюсь, да? Улыбки как дурак, как шоколадка на лобовом окне.
3: И есть Камбулат. Ну-ка, напой что-нибудь.
2: Ну, твой любимый, Камбулат.
3: Он хоть раз был у нас в эфире?
1: Это хорошо, это очень хорошо.
2: Точно не было у нас в эфире.
1: Ну, у Камбулата из популярного «Выпей меня, дорога».
3: Привет.
2: Так.
3: Она, пауза.
1: Мы не знаем его песен.
3: Липкие пальцы.
1: Сейчас познакомимся.
2: Так они и познакомились. Липкие пальцы и шоколадка растекается. Вот они встретились где-то в этом районе. Какая-то вечеринка была тематическая, наверное.
1: В общем, это Минаева и Камбулат, ребят. А трек называется очень красиво. «Половина», потому что о любви. Давайте слушать вместе и традиционно принимать решение, хит или не хит.

0: Вот такая вот песня. Давайте ваше мнение, во-первых, будем читать, смотреть, но потом свое тоже выскажем немножко. Так, что-то с 2010-го. «Молодость, любовь и песни у костра под гитару». Людмила пишет: «Хит, можно даже потанцевать».
1: Так, я с другой стороны зайду. «Не хит», написал Максим. Вообще не хит написал еще.
0: Максим, еще раз.
1: Нет, Антон.
0: Не хит потом, вообще не хит. Вы поняли?
2: Не хит такой, да? Вы читаете там меня? Вообще нет.
1: Лена написала: «Не хит, все смешалось в доме».
0: А я половину выбираю тебя.
1: Ну, честно, слабовато, конечно. Ну, слабовато,
0: это не бриллиант. Разноцветное стекло.
1: Да и бриллиант не самая сильная.
0: Да
1: Сивиль тоже.
0: Фиолетовый дым. Но она прикольная. Но это все не Blackpink, я тебе так скажу. Это все не Blackpink. Я
2: это
0: что
2: факт.
0: Поняла? Я стала фанаткой этой группы, мне кажется.
2: Внезапно.
0: Внезапно
2: для
0: вообще.
2: Себя.
0: Я тут поняла, что я, оказывается, много их песен знаю, не знаю, что это они. Let's kill this love. Рам-па-пам, рам-па-пам. Это тоже они.
2: Да, круто.
0: А вот это дум-дум-дум-дум-дум-дум.
2: Это даже часть той песни, которую мы знаем, да? Но мы открыли ее для себя заново.
0: Это другая, там что-то бада-бим-бум-бум-бам-бум. Да-би-ди-бу-ду-дум-дум.
2: Вот это стихи, конечно, это вам у нас периодически прилетают претензии. Говорят, где поэзия? Вот, у Blackpink же все.
0: Ты просто не знаешь, может, это на корейском что-то да значит.
2: Очень важное, да, я знаю. Я слежу за корейским иногда.
1: Блин, главное, чтобы ты не стала сосеном. Это навязчивый и опасный поклонник кей-поп-группы. Так называется, что поделаешь. Ну и нет, анти ты не станешь. Нетизен тоже. Хотя нетизен ты можешь быть.
0: Нетизен.
1: Нетизен?
0: Я уже знаю.
1: Ну,
0: это фанаты, главное.
1: Крайне активные, да, фанаты.
2: Чересчур, да, такие.
0: Ну нет, а кто там еще есть?
1: Есть еще анти. Человек,
2: там
1: который выражает ненависть,
2: да?
1: В группе.
2: Это неприятные ребятки. А у нас такие есть, говорят, не хит, вот пишут. Я вижу. Вы анти, получается. Мы выяснили.
1: Ну что, скоро, значит, ждем Ксюшу на фан-митинге, где она будет свои фан-чанты орать, получается. Я пока не выговариваю еще все.
2: Главное, чтобы она все выговаривала. Но мы работаем над Ксюшиной дикцией.
0: Сень, я на всякий просто случай.

0: Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 28-33.
1: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Свиные позвонки, хребты и рагу всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
7: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
8: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы продолжаем продолжать строчку. Ты превратился в это, Тимош.
1: А да, не чистая.
2: Салфетки атаковали меня.
0: Атаковали, тебя все атакуют. Мы продолжаем продолжать строчку, ребят. Знаменитую, между прочим, Федора Тютчева «Я встретил вас».
3: И убегать, что произошло? Убегать от салфеток зомби. Это важно, мне кажется, потому что это именно наш вайб, когда ты одновременно продолжаешь поэтическую строчку Тютчева и убегаешь от салфетки зомби.
0: Да. Я встретил...
4: Что вы все рассказываете?
0: Вас, а вы карась.
2: Карас.
0: Тогда, да.
3: А, и Филатов где-то там рядом должен быть, да? Такая логика, видимо, судя по всему.
0: От Игоря в том же стиле. Я встретил вас в реке Миас и крикнул с радостью. Я-ясь!
2: Это же Харламов, что-то да, из Харламов. Я-ясь!
3: Да. О, колобок, говорят.
2: Все на все на колобка.
3: Почему-то мы байтим. Тебе же тоже не заплатили?
2: Нет.
3: Ну вот, я тоже думаю, зачем мы это делаем.
0: А, вам не платили? Ну хорошо, что сказали.
3: Хлебом, да, вот только если так.
2: Хотя бы хлебом.
0: И все, Атас. С утра азарт добавился, и ухаха прибавилось. Это Мария, видимо, пишет про нас, кстати, в ВК-канале. Подписывайтесь туда и вы. У нас лозунг 2К в ВК. Мы очень ждем, ребят, у нас 1,8, это 200 человечков. Это всего лишь, это пшик в мире зоны покрытия радио «Континенталь».
2: Интересное сравнение.
0: Согласись.
3: Да. Нам издалека откуда-нибудь пишут, ребят, а у нас тут на волнах пшик, да, какой-то. Мы такие, это, да, пшик.
2: А на нашем пшике сзади на казахском есть там инструкция?
3: Обязательно, надо прочитать, да, на всех языках.
0: Круто. Давайте резко подпишемся туда сейчас, чтобы мы уже сделали эти 2К и успокоились, и от вас отстали.
3: Вот, надо прочитать инструкцию на русском, давайте.
0: Давай. На русском, давай, Тимон, ну, конечно, ну, давай.
3: Ну, попробуй, ну, может, получится.
4: На русском, простите.
3: Простите.
4: Простите. Заходите на сайт vk.com. Ой, что я говорю, как-то на русском. vk.com/radiochel.
0: vk.ru.
3: Да,
4: а, ру у вас уже.
3: Да.
4: Молодцы, молодцы. Там есть шикарная кнопка «Перейти в канал».
0: Так.
4: Она справа под нашей аватарочкой. Все шикарно.
0: Под сообщениями. Вот. Там сообщение можно отправить. Позвонить нам можно.
4: Обязательно.
0: Но там заблокировано.
4: Заходите, подписывайтесь. И, собственно, мы ждем 2К ВК.
0: И, конечно, в комментариях пишите, что вы подписались, чтобы мы так могли ваши аватарки смотреть. А то у нас беда с этим, как в ТГ, не получается.
4: К сожалению.
0: Да, увы и ах.
3: Нам не хватает аватарок. У нас прям аватарный голод.
0: Да. Сеня, все про свои фильмы любимые.
3: И я встретил
0: на
3: вас.
0: На Колобка иди.
3: Не хочу. Можно Человека-паука, пожалуйста, хотя бы.
0: Нет.
3: Не то, чтобы сильно
4: его. А что тебе Колобок наш не угодил? Наш русский Колобок, что тебе?
3: Ну, не знаю, но он мне и в «Богатырях» не супер, честно говоря, нравился.
0: Он, если честно, пугает почему-то. Вот я не знаю, ну,
3: в нем есть что-то вот сильно...
0: Харламовское.
3: Сильно кринжовое, да. Когда вот Харламов и так-то, ну, не...
0: Красавчик, что все с ума сходили.
3: Вот, есть в нем что-то пугающее. Ну, как в нас во всех, да, вот этих.
4: Рейтинга за день еще нет, да, я смотрю.
0: Эльвира пишет: я встретил вас и пожалел. Кому, интересно, адресовано?
3: Я встретил вас, и все пропало. Зарплата, сон и одеяло. Как у нас прямо на этой неделе, да? Никакого сна, но и зарплата уже тоже закончилась.
0: Это да, это да. Но не заканчиваются ваши подписки на все наши каналы, во все наши соцсети. Продолжайте делать это активнее. Мы будем все результаты, значит, зачитывать. Вот я вижу комментарий новый, возможно, от того... Нет, Людмила не написала, что... А, вот Лилия пишет. Я подписалась на вас. Лилия, заходим, проверяем. Какая крыса. Ой, какая классная. Выражение лица чисто я просто. Смотрите.
3: Все, мы нашли аватарки.
0: Да.
2: Подожди, сейчас доберемся.
0: Класс. Она в крапиве сидит? Каналы. Киска эта. Такая котя классная.
2: Да подожди, мы еще не загрузились.
0: Ну, серенькая. Ну, посмотри, ну, скорее, скорее, там взгляд мой.
2: Да ты ВК скажи скорее, я тут при чем здесь?
0: ВК скорее.
2: А, ну все просто, одна аватарка с кисой и все.
0: Да.
2: Ну, такая.
0: Но кошка же топовая.
2: Не знаю.
0: Классная, мы любим котик.
2: Нет.
0: Все, извините.
3: Все, оцениваем. Очень мило, очень мило.
0: Очень мило. Еще новенькие подписчики, также пишите, что вы с нами, и мы тоже будем смотреть ваши аватарки. Ну, а сейчас, Сеня, угроза должна таки подействовать. Вот, слышишь, как?
3: Звучит как угроза. Да.
0: In your area. Что такое? Я что, кей-попер?
2: Получается.
3: Внезапно.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Качество дорог у нас в порядке, вроде закон.

Я так скажу, мы подъехали к московскому гаражу, катились по качественной дороге, и второе место забрали в итоге. Качеством последние годы богаты, об этом говорят наши результаты. Москвичи, мы идем

0: азарт. Вспоминаем школьную физру, 5 и 10 километров в городском бару.
1: Сбитые новости.
0: В этом жизненном рабочем бутерброде порой хочется просто нестись в хороводе. В середине августа при любой погоде танцуем, ходим, кружимся с женами, детьми, тещами. Хороводы России на Театральной площади. Продолжается фестивальная пора. Главное, чтобы не закружилась голова.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
6: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия. Гия в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
8: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на братьев Кашириных 141А.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий?
1: Ха-ха, да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: А если вы хотите еще немножко рифм в эфире, то, пожалуйста, звоните по номеру 700-104, насыпайте их сами, затем заставляйте это делать Ксюшу, и если у вас будут какие-то некие совпадения, то забирайте подарки.
0: А вопрос, а если не хотят они?
1: Не звонить, не звонить.
0: А, тогда не звонить.
1: Не звонить.
3: Все понятно. Не, ну, многим же не хватает рифма тючего, правильно?
0: Ксюша, конечно.
3: Ксюша доставит вам сейчас еще партию.
0: Вот. Мои не столь хороши, Сень.
3: Ну, а ты постарайся.
0: Сколь тючевски.
3: Во-первых, ты постарайся, а во-вторых, нам еще слушатель позвонит, и там, возможно, будет просто разнос.
0: Хорошо.
1: Но еще от твоих слов, Сень, зависит.
0: Там, да, там, то у тебя слова такие иногда.
1: Если бак у тебя будет 15 раз, убирай, пожалуйста.
3: Какой еще раз бак?
1: Бак убирай.
3: Так, сейчас бак убираем. Бок нормально?
1: Бок хорошо.
3: Все, супер. Итак, Джунгли Сити. Вот куда мы вас отправим с большим удовольствием. МП Соболев Илья Дмитриевич. 2600 квадратных метров веселья для всей вашей семьи. И только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Как этого добиться? Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500. И веселитесь более чем на 40 аттракционах. Буквально хоть каждый день.
1: Йоу. Привет, как тебя зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Елена.
1: Лена, рассказывай, как у тебя дела? Что новенького?
4: Да, все хорошо.
0: Как-то грустно.
4: Припарковалась, пойду в больницу.
1: В больницу? Что случилось?
4: Да ничего серьезного, просто очередная проверка. ФОК, Фюрок России.
1: Ну ты давай там это, крестик снимай, не забывай.
4: Ага, спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Советы от утра по радио.
0: Ладно, я пойду, наверное, тогда.
3: Давай. Совет, Ксюша, хочешь дать какой-нибудь? Что там не забыть за 2 минуты?
1: А надо встать со стула и топ-топ ножками за пределы студии. Вот.
3: Блин, шарит.
4: Ага.
3: Итак,
1: полезные
3: смотри.
1: Советы с Тимоном.
3: Очень полезные.
1: Слышишь, Аркадий Паровозов, я тебе подсижу скоро.
3: Ну, кстати, Тимон минут через 8 так и сделает. Встанет со стульчика и топ-топ-топ. Вот я вам так скажу.
1: Если бы, если бы.
3: Итак, смотри, что мы будем делать в ближайшую минуту. Я тебе слово, ты мне на него рифму. Итак, надо 5 раз успеть. Готова?
4: Да.
3: Погнали. Первое твое слово – носок.
4: Порошок.
3: Бедро.
4: Ведро.
3: Щетка.
4: Давайте дальше пока.
3: Так, крем.
4: Грим. Грим.
3: Грим. Хорошо,
1: крем-грим.
3: Записали. Крем-грим. Вот
1: ну
3: такой.
1: Ладно.
3: Диск.
4: Иск.
3: Иск. Юридический. Вот
1: и- иск или писк? Я не понял.
3: Иск.
4: Иск. Иск. Иск.
1: Ага,
4: когда иск в суд.
3: Так.
1: Ну и щетка получается.
3: Щетка у нас осталась.
4: Щетка. Три щетка.
3: Три щетка. Вот так.
1: Три щетка.
3: Четко было. Останавливаем минутку. И Ксюшу зовем обратно к нам в эфир. Интересно, что будет у нее.
1: Ксюша, это
3: там.
1: Вот за ручку вниз вот так вот. Ага, заходишь, топ-топ-топ ножками и садишься.
3: Так,
1: все,
3: вот, за ручку так, вниз. Топ-топ-топ прошла. Все
1: идет,
3: получилось? Не, смеяться не обязательно
0: это...
3: было.
0: Но нет, это очень смешно.
3: Это бонус. Приятный.
0: Топ-топ-топ.
1: Так, сейчас Сеня называет слово, а ты ротом говоришь рифму.
3: О, рифмы там прям топ-топ-топ.
0: А рифма это что?
1: Это созвучие.
0: Созвучие.
1: Созвучие некое.
0: Хорошо.
3: Чуть сложнее объяснил, чем топ-топ-топ, но тоже нормально. Погнали, у тебя целая минута, разберемся. Носок.
0: Бросок.
1: Бросок.
3: Бедро как раз.
0: Бедро. Бордо.
3: Бордо.
1: Наталья?
0: А, да.
3: Щетка.
0: О. Четка.
1: Четка.
3: Крем.
0: Тандем.
3: Диск.
0: Иск.
3: Останавливаем минутку и проверяем, были ли у нас совпадения.
1: Носок, порошок, бросок, бедро, ведро, бордо.
3: Вот я, честно говоря, на бедро надеялся, но нет.
1: Да.
0: А что там было бедро?
3: Ведро.
1: Ведро.
0: А, ведро. О,
3: да,
0: ну,
3: легенькое, да. И что-то она
0: а
3: не пришла тебе в этот
0: пришла,
3: раз.
0: Да.
1: Щетка, четко и трещотка.
0: Вот это рядом.
1: Крем, грим почему-то
0: брюле.
1: Лена сказала. Крем-брюле, да. Тандем у тебя был, тоже не совпало. Ну и вся надежда на диск.
0: Ну там иск.
1: Как говорили в 2000-х, вся надежда
3: там
1: на диск.
3: Там еще писк может быть.
0: Это все мои подкасты, извините. Только вчера вот этот судебный иск.
1: Мы бы подали на тебя в суд иск за то, что ты Лену оставила без подарка. Но, к сожалению, не можем этого сделать, потому что иск совпал. Все, все, Лена, снимаются.
0: Ты
1: вы
0: юрист?
1: Свободны.
4: Нет.
0: А тоже подкасты любишь? Такие.
4: Ну, есть такое, да.
0: Мы поняли. Все, видишь, одна волна, Тимон, учись.
4: Спасибо, спасибо.
3: Одна волна, континенталь, да. Ну и забудьте о скуке где. В джунгли Сити там это можно сделать. Это семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день с летним абонементом. ТРК Горки, второй этаж, ИП Соболев, Илья Дмитриевич.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, давайте прощаться с подарками, друзья.
1: Давай, эксперт, рассказывай.
2: А мне что рассказывать? Сенька пусть про подарки вот глаголит.
3: В ну, подарках пусть. Я эксперт. Да, давайте я лучше про приятное расскажу, а не о том, о чем мы тут за эфиром разговариваем. Сертификат в лето. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Итак, у них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Сомневаюсь.
3: Сразу отвечаем.
2: А, я не тебе, Сень.
3: Да я тоже читаю этот вопрос.
1: Это не вопрос, это утверждение, но оно, возможно, ошибочное, я-то откуда знаю. Итак.
2: Вот в чем я не сомневаюсь точно, так это победители. В том, что победила сегодня Элина Миткина! Поздравлючки, поздравлючки, лови, пожалуйста.
1: Это тебе, все тебе.
2: Все поздравлючки для тебя.
1: Вот сегодня. Еще немножко. Вот, отправили, все.
2: Круто.
1: Ай, пора. Пора.
2: Пора, пятница сегодня, все,
1: пора,
2: отдыхаем.
1: Пора, пора бы нам уйти со своего посту.
2: Эхей!
1: А вот этот человек, что думает, будто умеет пародировать Боярского, Тимон.
2: Что за сомнение, тысячи чертей?
1: Да это ужас, если честно.
3: И это единственное, о чем он думает, о том, что умеет пародировать Боярского.
2: Сеня!
3: Гавкнул на меня просто.
1: Да он японца какого-то показывает.
3: Скорее
2: Сеня.
3: Так, да.
2: Нет, японец, Сеня, а это Сеня. Хорошего Питера.
3: Ну и внезапно наш фанат кей-попа Ксюша сегодня, да. Как ты ее назвал еще раз? Какое-то слово классное.
2: Сосен.
3: Сосен, все, мы выучили.
1: Я хотела, чтобы ты уточнил, точно ли ты правильно называешь это слово.
3: А Тимон не уточняет перед тем, как говорит слова. Ты же знаешь, это его фишка.
1: Но, к сожалению, это его фишка.
2: Может быть, Сосен, я не знаю ударение.
3: Но у нас будут все выходные, чтобы все это уточнить, ребят.
1: Спасибо, и на этом. Что хотя бы поменял ударение. Но есть у нас еще одна суперфишка и наша способность. Мы дарим вам отличное настроение, вас бодрим, веселим и радуем. Этим мы займемся в понедельник, ну а на сегодня все, мы убегаем. А вам желаем... Он что-то хочет другое крикнуть, я вижу. А вам желаем...
0: Хороших выходных!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске мошенники придумали новую схему с переоформлением номера телефона на 18-летних. И в Челябинске еще на одной улице закроют движение для ремонта теплотрассы. Южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников. Они стали обманывать подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Сначала аферисты под видом оператора связи просят продиктовать код из СМС. Затем звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала госуслуг и сообщает, что из личного кабинета молодого человека мошенники выгружают данные. Далее третий злоумышленник уже под видом сотрудника Центрального банка пугает тем, что деньги используют в мошеннической схеме, поэтому скоро придут полицейские с обыском. Итогом, как всегда, становятся уговоры задекларировать сбережения, переводя их на указанный счет. В Тракторозаводском районе для реконструкции участка теплотрассы ограничат движение транспорта. Об этом сообщает компания «Устек Челябинск». Необходимо заменить трубы для подготовки к новому отопительному сезону. Движение по улице Потемкина на пересечении с Абразивной будет полностью перекрыто с 23 часов 11 августа и до 6 утра 5 сентября. Автомобилистов просят заранее планировать поездки, соблюдать требования знаков. Ранее сообщалось, что из-за аналогичных работ на теплотрассе закроют улицу Российскую в районе дома номер 75 в обе стороны. Здесь ограничения будут действовать с 23 часов 7 августа до 6 утра 10 числа. Из-за перекрытия изменят маршруты трамвай номер 7 и 50-й автобус. И последнее. Челябинцев зовут на большой спортивный праздник. 8 августа на стадионе имени Елесиной пройдет фестиваль, посвященный Дню физкультурника. Об этом сообщает мэрия. В программе веселые эстафеты, интерактивные площадки для детей и взрослых, викторина для самых эрудированных. Также среди гостей проведут розыгрыш призов, главный из которых – велосипед. Горожан приглашают с друзьями и семьями провести выходной с пользой и зарядиться хорошим настроением. Начало мероприятия в эту субботу в 10 часов утра. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу. Певица Марго призналась в наличии богатенького мужа, а 17-летняя дочь Сергея Жукова предстала без волос и бровей. Клава Кока и Дима Масленников стали мужем и женой. Одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-биза сыграла свадьбу в закрытом формате. Торжество прошло без лишних гостей и внимания публики. Подробности церемонии пока не раскрываются, да и сами артисты официально не комментируют информацию о свадьбе. Певица Марго заявила, что уже несколько лет счастлива в браке с неким богатеньким мужем. Устав от бесконечных сплетен, звезда решилась на откровенность и записала видео о своей личной жизни прямо с пляжа. По словам Марго, любимый человек полностью ее обеспечивает. Артистка добавила, что выступает против отношений, где женщина живет с мужчиной 50 на 50. Еще хуже, если она отдает ему свои деньги. 17-летняя дочь Сергея Жукова перепугала поклонников новым эпатажным образом. Ника предстала на фото абсолютно лысой. Выглядела довольно жутко, несмотря на то, что даже без волос девушка смотрелась мило. Фанаты не стали скрывать эмоции, увидев любимицу без шикарных русых локонов. Правда, оказалось, что лысина всего лишь мастерски приклеенная накладка. Девушка принимает участие в съемках нового проекта. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nashtotchbeton.rf.
5: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом». Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
7: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
8: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте жкшишкин.рф.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-3903.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит,
2: тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске на Шушневском водохранилище увеличили сброс воды. И в Ленинском районе ограничат движение транспорта. В Челябинске на Шершневском водохранилище увеличили сброс воды до 80 кубометров в сутки. Такую меру приняли из-за прогноза дождей в выходные, чтобы водохранилище могло принять паводковые воды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии. Шершневская ГТС работает в штатном режиме. Воду замеряют каждые 2 часа. Увеличение сброса происходит в соответствии с установленными регламентами и не превышает нормативных значений, уточнили в ведомстве. При этом во время сильных осадков возможны кратковременные переливы реки Миас по руслу течения. Специалисты призывают жителей региона соблюдать осторожность вблизи водоемов. В Челябинске на 2,5 недели частично закрыли движение по улице Машиностроителей. Ограничения ввели в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей, предупредили в мэрии. Сегодня с 9 утра закрыли движение по Четной стороне улицы Машиностроителей на участке от Нахимова до Дзержинского. Также ограничили движение на участке от дома номер 10Б до 19-го дома по улице Нахимова. Завершить работы и вновь открыть движение планируют поздно вечером 25 августа. Напомню, на улице Российской планируют также частично ограничить движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. По этой же причине перекроют и улицы Потемкина. И последнее. В Курчатовском районе Челябинска благоустраивают входную группу в экопарк. Работы идут со стороны улицы Молдавской. Это место станет современным и дополнит природный облик зеленой зоны. Рабочие уже привели в порядок пешеходные дорожки, установили освещение и видеонаблюдение. Украшением прогулочной зоны стал арт-объект «Лось». Вскоре у входа в парк появятся цветники. Планируют установить малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также здесь обустроят удобную велопарковку. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 24.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать...
4: Ты

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми, я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 28-33.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы магнит для нужных возможностей. То, что казалось тупиком, откроется как новый маршрут. Тельцы. Практичность поможет отделить важное от второстепенного. Вы сможете навести порядок там, где раньше царил хаос. Близнецы. Коммуникация – ваш главный инструмент. Один разговор способен запустить цепочку благоприятных событий. Раки. Интуиция подскажет, где искать внутренний покой. Прислушайтесь к едва уловимым сигналам. Львы. Харизма привлечет к вам единомышленников. Совместные планы окажутся перспективнее одиночных усилий. Девы. Внимание к деталям раскроет скрытые ресурсы. Даже маленькая неточность станет ключом к большому прорыву. Весы. День располагает к честному диалогу без скрытых мотивов. Открытость укрепит доверие там, где оно было под вопросом. Скорпионы. Внутренняя собранность поможет обойти острые углы. Ваша способность видеть суть ускорит решение давних вопросов. Стрельцы. Любопытство приведет к неожиданному открытию в привычной обстановке. Свежий взгляд превратит рутину в приключение. Козероги. Дисциплина станет вашим преимуществом. Последовательные шаги сегодня принесут ощутимый эффект. Водолеи. Креативность поможет найти нестандартный выход из стандартной ситуации. Откажитесь от страха. Рыбы. Эмоциональная чуткость станет проводником к важным озарениям. Обратите внимание на свой внутренний мир.
1: Реклама на радио «Континенталь». День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
2: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на три счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
3: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске дорожники восстанавливают поврежденный паводком мост под Кусой. И Челябинск готовится к большой агропромышленной ярмарке. Дорожные подрядчики приступили к восстановительным работам на 15-м километре трассы Куса-Магнитка. В минувшее воскресенье из-за паводка здесь размыло основание опор моста. Путепровод временно закрыли для проезда. Всю неделю здесь готовили масштабные работы. Необходимо восстановить опоры пролетных строений, укрепить конусы, восстановить покрытие моста и барьерное ограждение. Движение уже удалось частично запустить. Также завершается ремонт на трассе Куса-Низипетровск, где в конце прошлой недели дожди размыли земляное полотно. Там движение уже удалось возобновить в полном объеме. Центр коммунального сервиса продолжает работу по обновлению контейнерного парка. В этот раз модернизация затронула поселки Димитрово, Брусковый, Новогорняцкий и Березки в Магнитогорске. Там долгие годы пользовались старыми проржавевшими баками. Сейчас их меняют на новые. Уже привезли 53 металлических контейнера. Там, где наблюдались скопления отходов, установили дополнительные баки. Также новые контейнеры появились в частном секторе села Кизильское, где их не было вовсе. В самых проблемных местах уже установили 12 контейнеров, чтобы жителям не приходилось носить мусор на площадке соседних многоэтажек. И последнее. С 11 по 13 августа возле ледовой арены «Трактор» пройдет областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка. Организаторы обещают много интересного. К примеру, Кунашакский и Аргаешский округа оформят свои павильоны в виде традиционных юрт. На отдельной площадке развернется экспозиция современной сельскохозяйственной техники. Здесь же пройдут мастер-классы, в том числе для детей. Впервые на выставку приедут иностранные покупатели, чтобы провести переговоры о сотрудничестве. В рамках выставки также запланированы дегустационные конкурсы и фольклорно-гастрономический фестиваль. Гости смогут попробовать блюда уральской кухни, познакомиться с творчеством и традициями многонационального края. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Качество дорог у нас в порядке, вроде.

летаешь на Уральце, я так скажу. Мы подъехали к московскому гаражу, катились по качественной дороге и второе место забрали в итоге. Качеством последние годы богаты, об этом говорят наши результаты. Москвичи, мы идем по вашему следу, скоро одержим дорожную победу.

0: комбару.
1: Сбитые новости.
0: В этом жизненном рабочем бутерброде порой хочется просто нестись в хороводе. В середине августа при любой погоде. Танцуем, ходим, кружимся с женами, детьми, тещами. Хороводы России на Театральной площади. Продолжается фестивальная пора. Главное, чтобы не закружилась голова.

0: Пропустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 28-33.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Привет! Показывай новую квартиру.
3: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
2: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
3: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Эко-Сити». Ипотека ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nastrochka.com.pr.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тянем?
5: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые

0: Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
4: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинос в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинос на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК – технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Телефон рекламной службы 72-3903.
1: Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске на Шушневском водохранилище увеличили сброс воды. И в Ленинском районе ограничат движение транспорта. В Челябинске на Шушневском водохранилище увеличили сброс воды до 80 кубометров в сутки. Такую меру приняли из-за прогноза дождей в выходные, чтобы водохранилище могло принять паводковые воды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии. Шершневская ГТС работает в штатном режиме. Воду замеряют каждые 2 часа. Увеличение сброса происходит в соответствии с установленными регламентами и не превышает нормативных значений, уточнили в ведомстве. При этом во время сильных осадков возможны кратковременные переливы реки Миас по руслу течения. Специалисты призывают жителей региона соблюдать осторожность вблизи водоемов. В Челябинске на 2,5 недели частично закрыли движение по улице Машиностроителей. Ограничения ввели в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей, предупредили в мэрии. Сегодня с 9 утра закрыли движение по Четной стороне улицы Машиностроителей на участке от Нахимова до Дзержинского. Также ограничили движение на участке от дома номер 10Б до 19-го дома по улице Нахимова. Завершить работы и вновь открыть движение планируют поздно вечером 25 августа. Напомню, на улице Российской планируют также частично ограничить движение транспорта из-за ремонта теплотрассы. По этой же причине перекроют и улицы Потемкина. И последнее. В Курчатовском районе Челябинска благоустраивают входную группу в экопарк. Работы идут со стороны улицы Молдавской. Это место станет современным и дополнит природный облик зеленой зоны. Рабочие уже привели в порядок пешеходные дорожки, установили освещение и видеонаблюдение. Украшением прогулочной зоны стал арт-объект «Лось». Вскоре у входа в парк появятся цветники. Планируют установить малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также здесь обустроят удобную велопарковку. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «ХВЛ».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «ХВЛы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «ХВЛ». Спеши в «ХВЛ Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме +23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке -26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске +24.

0: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
1: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный юго-западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в субботу плюс 28-33.
0: Реклама на радио «Континенталь».
3: День рождения Белого рынка. 7 лет на Белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
4: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомиться с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
5: Улыбайтесь, Велоденс. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
7: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Тянем?
4: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом». Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт, 21, корпус 1. «Пиастрелла».
10: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в соседнем Екатеринбурге сбили 8 беспилотников. И реконструкцию Шершневского кольца в Челябинске обещают завершить до начала учебного года. Сегодня соседний Екатеринбург атаковали беспилотники. По данным губернатора Свердловской области, 8 дронов сбили силами ПВО, еще 3 упали на крышу логистического центра крупного маркетплейса в одном из районов. В результате начался пожар, люди были эвакуированы, никто не пострадал. На место направили огнеборцев, пишет РИА Новости. Напомним, на Южном Урале этим утром вводили режим беспилотной опасности, затем его отменили, он действовал меньше 2 часов. По данным Минобороны России, в ночь на пятницу над разными регионами страны сбили более 200 беспилотников самолетного типа. В Челябинске активно продолжают работы на дорогах, их проводят более чем на 30 объектах во всех районах. Ход ремонта на важных участках проинспектировал глава города Алексей Лушкин и представители общественной палаты. Один из ключевых проектов года – реконструкция Шершневского кольца. Здесь меняют схему движения, кроме того, сделали тротуары к расположенному рядом лицею номер 148. Напротив появится парковка, где родители смогут безопасно высаживать детей. Срок завершения работ на кольце – до середины сентября, но подрядчик обещают выполнить основные мероприятия раньше, к началу учебного года, отметил Лушкин. Кроме того, продолжаются работы на улице Краснознаменной. Здесь дорогу планируют доделать в течение 2 недель. На Южном Урале на 8 августа заявление на регистрацию брака подали более 500 пар. 10 новобрачных выбрали для мероприятия зал библиотеки имени Пушкина в Челябинске, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Госкомитет по делам ЗАГС региона. Торжественные церемонии в учреждении культуры пройдут в атмосфере поэзии. Место проведения выбрано не случайно. Заявления принимались в рамках акции «Библионочь». Организаторы уверены, что красивая дата 08.08.2026 и особая атмосфера сделают этот праздник незабываемым. Ранее сообщалось, что среди других особых мест для регистрации брака на Южном Урале выбирают исторический музей в Челябинске, городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске и другие локации. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбираете автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода. В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу. Певица Марго призналась в наличии богатенького мужа, а 17-летняя дочь Сергея Жукова предстала без волос и бровей. Клава Кока и Дима Масленников стали мужем и женой. Одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-биза сыграла свадьбу в закрытом формате. Торжество прошло без лишних гостей и внимания публики. Подробности церемонии пока не раскрываются, да и сами артисты официально не комментируют информацию о свадьбе. Певица Марго заявила, что уже несколько лет счастлива в браке с неким богатеньким мужем. Устав от бесконечных сплетен, звезда решилась на откровенность и записала видео о своей личной жизни прямо с пляжа. По словам Марго, любимый человек полностью ее обеспечивает. Артистка добавила, что выступает против отношений, где женщина живет с мужчиной 50 на 50. Еще хуже, если она отдает ему свои деньги. 17-летняя дочь Сергея Жукова перепугала поклонников новым эпатажным образом. Ника предстала на фото абсолютно лысой. Выглядела довольно жутко, несмотря на то, что даже без волос девушка смотрелась мило. Фанаты не стали скрывать эмоции, увидев любимицу без шикарных русых локонов. Правда, оказалось, что лысина всего лишь мастерски приклеенная накладка. Девушка принимает участие в съемках нового проекта. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!

0: «Час дорог».
1: Мы вновь приветствуем всех водителей и пешеходов. Программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Сегодня мы выбрали тему, которая касается будущих водителей. Поговорим обо всем, что связано с получением прав. С нами в студии старший госинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления госавтоинспекции по Челябинской области Денис Ловчиков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Прежде чем влиться в ряды водителей, необходимо отучиться в автошколе. Всем известно, каков порядок обучения и сдачи экзаменов и какие требования существуют к автошколам.
2: Автошкола должна иметь действующую образовательную лицензию и заключение в соответствии учебно-материальной базы, установленным требованиям. Без этого к экзаменам в госавтоинспекции не допустят. Обучение может быть очным или смешанным. Теория онлайн, практика с инструктором. По итогам курса нужно сдавать внутренний экзамен, теория и практика, и получить свидетельство о профессии водителя. Потом можно лично обратиться в госавтоинспекцию и сдавать экзамен на получение права управления, либо сдавать на права в составе группы. Автошкола подает списки кандидатов в водители. В госавтоинспекции нужно сдавать теорию и практику. Теоретический экзамен проходит на компьютере. Нужно ответить на 20 вопросов.
1: А как в настоящее время сдают практический экзамен в госавтоинспекции?
2: Для категории Б и С проверка навыков в городе. Иногда часть экзамена может пройти на автодроме. Для мотоциклистов экзамен сдается на автодроме. На практическом экзамене за нарушение начисляются штрафные баллы. Если набрать 7 штрафных баллов, экзамен завершится и назначат пересдачу. При грубых нарушениях, например, создание аварийной ситуации с последующим вмешательством в органы управления, экзамен заканчивается сразу.
1: И сейчас всегда ведется видеозапись экзамена, да?
2: Да, ведется.
1: А если не удалось сдать с первого раза, что происходит в этом случае?
2: С первой по третью попытку срок пересдачи назначается с 7 до 60 дней, с третьей попытки и далее с 6 месяцев до 9 месяцев. Кроме того, можно выбрать любое подразделение для сдачи экзамена, независимо от места прописки.
1: Какие документы необходимы для получения водительского удостоверения впервые?
2: Для получения в госавтоинспекции понадобится паспорт, медицинская справка, свидетельство об окончании автошколы, письменное согласие законных представителей, если кандидату меньше 18 лет, СНИЛС и оплата госпошлины в сумме 4000 рублей.
1: Расскажите, пожалуйста, особенности обмена водительского удостоверения через портал госуслуг.
2: В нижней части экрана нажмите иконку «Услуги». В списке выберите «Получение прав». Заполните заявление, выберите отделение госавтоинспекции и время посещения. Оплатите госпошлину онлайн. Посетите подразделение госавтоинспекции, возьмите с собой паспорт, старое водительское удостоверение, справку о прохождении медицинской комиссии и получите водительское удостоверение. Размеры госпошлины в 2026 году составляют за национальное водительское удостоверение 4000 рублей, за международное водительское удостоверение 3200. Оплатить госпошлину необходимо до получения прав.
1: Скажите, пожалуйста, что нужно сделать при необходимости повышения водительской категории с Б, предположим, на С?
2: Необходимо пройти обучение в автошколе, получить свидетельство об обучении, сдать внутренний экзамен в автошколе, потом обратиться в подразделение госавтоинспекции для сдачи экзамена.
1: А как проходит обучение водителей трамваев, автобусов или троллейбусов? Сейчас очень развивается у нас общественный транспорт, поэтому интересно.
2: Необходимо пройти обучение, сдать внутренний практический экзамен в автошколе, получить свидетельство по профессии и в госавтоинспекции уже сдавать только теорию.
1: Как известно, самое лучшее – это профилактика. Расскажите, есть ли какие-то акции госавтоинспекции именно в профилактическом плане для водителей?
2: Да, такая акция имеется. Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию «Начинающий водитель». При получении водительского удостоверения сотрудники госавтоинспекции рекомендуют соблюдать правила дорожного движения. Новички не всегда учитывают дорожную обстановку и погодные условия. Водители автомобилей, особенно мотоциклисты, забывают, что на скользкой либо влажной дороге тормоз Тормозной путь автомобиля увеличивается в разы, а управление мотоциклом может выйти из-под контроля, особенно если за рулем человек, не имеющий опыта вождения. Не последнюю роль в управлении автомобилем играет культурное и вежливое вождение к другим участникам дорожного движения, в том числе с восклицательным знаком «Начинающий водитель». Во избежание аварийных ситуаций на дорогах госавтоинспекция рекомендует молодым водителям до начала поездки оценить дорожную обстановку, выбрать безопасную скорость движения, соблюдать рядность движения и избегать излишних перестроений. Уважаемые водители, пользуйтесь ремнями безопасности, они созданы для вашей личной безопасности.
1: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Мы говорим о получении прав и вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, будет еще много интересного.
0: «Голос дорог». Погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый юго-западный ветер. В ночные часы термометры покажут 11-16 градусов выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
5: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Ты живешь, будто не будет завтра.

0: Скажите, пожалуйста, каковы особенности медицинской справки, которую нужно предъявить при получении водительского удостоверения впервые?
1: При получении впервые госавтоинспекция проводит регламентные проверки по медсправке, выданной в другом регионе. Если в регионе обслуживания подразделения РЭО госавтоинспекции, то запросы не делаются. Если медсправка выдана не в регионе обслуживания подразделения РЭО, делаются соответствующие запросы. Кроме того, в медсправке должны быть проставлены все отметки и печати.
0: А каких специалистов нужно обязательно проходить на медицинской комиссии перед получением прав?
1: Перед обучением в автошколе нужно пройти медкомиссию и получить справку. Врачи проверят, нет ли противопоказаний к управлению транспортными средствами. Нужно посетить терапевта, офтальмолога, психиатра, нарколога, невролога, отоларинголога. Для прохождения психиатра и нарколога нужно обратиться в диспансеры по месту жительства или пребывания.
0: А сколько действует медицинская справка?
1: Срок действия медицинской справки составляет 1 год. Если обучение затянется и срок истечет, медкомиссию придется пройти заново.
0: Стоит напомнить отдельно о том, что не нужно пытаться обмануть госавтоинспекцию, придя на экзамен со специальными устройствами, поскольку за это грозит серьезная ответственность. Давайте расскажем, какая именно.
1: При выявлении факта использования спецсредств в ходе сдачи экзамена, результат экзамена аннулируется. Человек допускается до повторного экзамена только через год.
0: Если уже есть водительское удостоверение иностранного образца, как получить в таком случае российский документ?
1: По федеральному закону номер 196, если национальный язык в стране русский, то сдается только теория. А Южная Осетия и Абхазия обмениваются без экзаменов, но только в МРЭО на Харлова 20. Киргизия и Казахстан сдают только теория. Все другие страны проходят обучение, свидетельство, теория, практика. Если Беларусь, следовательно, без экзамена с госпошлиной, но делается запрос о подтверждении наличия водительского удостоверения.
0: Теперь давайте осветим такую тему, с какого возраста можно сдавать на водительское удостоверение.
1: Минимальный возраст для получения прав зависит от категории транспортного средства. 16 лет для мопедов категории М и легких мотоциклов под категорией А1. 18 лет для мотоциклов категории А, легковых автомобилей категории Б и грузовых автомобилей категории С. 21 год для автобусов категории Д, а также для категории трамвай и троллейбусы. Важный нюанс. Учиться в автошколе на категорию Б и С можно с 17 лет. Получить само удостоверение разрешается только по достижению совершеннолетия. Для категории с прицепом БЕ, СЕ, ДЕ требуется не только обучение и экзамен, но и не менее года стажа вождения по основной категории без прицепа.
0: Мы поговорили о том, как получить водительское удостоверение, но если человек уже обрел этот документ, начинается самое сложное на дорогах. Известно, что госавтоинспекция уделяет большое внимание молодым водителям с опытом менее 2 лет. Есть ли данные об аварийности с участием таких водителей?
1: По итогам 6 месяцев 2026 года, в первый год управления транспортными средствами зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 70 человек получили ранения. Во второй год управления данные показатели составили 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека погибло и 60 человек получили ранения. Также значительные характерные отличия ДТП, совершенные по вине начинающих водителей, в населенных и вне населенных пунктах за 6 месяцев 2026 года зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие по вине начинающих водителей, в которых 2 человека погибло и 95 человек получили ранения. В вне населенных пунктах данные показатели составили 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло и 35 человек получили ранения.
0: Чтобы обратить внимание людей, которые недавно выехали на дороги общего пользования, получив права, давайте расскажем об основных нарушениях, которые совершают молодые водители.
1: Основные нарушения – это несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям и превышение установленной скорости, неправильный выбор дистанции и бокового интервала.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня поговорили о получении прав, о том, как ведут себя молодые водители на дорогах, обратились к ним, чтобы все было безопасно. С нами в студии был старший госинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления госавтоинспекции по Челябинской области Денис Ловчиков. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, до свидания.
0: Что ж, это была программа «Голос дорог». Берегите себя, удачи в пути, всем счастливо.
2: «Голос дорог». Радио «Континенталь». Всегда с тобой.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Station вертоля.
1: В Челябинске 15 часов. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: Челябинске из берегов может выйти река Миасс, и школы региона инспектируют в преддверии учебного года. В Челябинске из берегов может выйти река Миасс. Это связано с увеличением сброса воды с Шершневского водохранилища до 80 кубометров в секунду, сообщает Минэкология региона. Данная мера превентивная, чтобы высвободить водоем, поскольку в выходные по области возможны осадки. Особое внимание уделяют подтапляемым участкам на набережной Миасса в центральном районе. Здесь усилен контроль, при необходимости опасные территории огородят. А в Оргазинском водохранилище сброс составляет 50 кубометров в секунду, и в случае необходимости он может быть также увеличен. Южноуральцев призвали соблюдать осторожность вблизи водоемов и следить за официальной информацией. Школы Южного Урала проверяют на готовность к новому учебному году, сообщает портал chel.tv.ru. Муниципальные комиссии оценивают работу систем безопасности и водоснабжения, осматривают помещения и внешний облик строений, смотрят на наличие необходимых учебных материалов, спортинвентаря и оборудования. Приемка школ продлится до 15 августа. В этом году за парты в регионе сядут более 400 тысяч учащихся. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт 4 учебных заведений: 2 в Кизельском муниципальном округе, 1 в Чебаркульском и еще 1 школы в Миассе. Завтра на Алом поле в Челябинске в честь Дня физкультурника пройдут массовые соревнования по баскетболу в формате 3-на-3 в рамках всероссийского турнира «Оранжевый мяч». Участие примут 120 любительских команд из разных городов региона, рассказали в областной федерации этого вида спорта. Турнир проводится в Южноуральской столице с 2007 года и традиционно собирает сотни участников и зрителей. Состязания пройдут в 4 возрастных категориях среди ребят до 14 лет, 16 и 18, а также 19 лет и старше. Особенностью оранжевого мяча станет матч друзей, в котором в разных командах сыграют отцы и дети. Вход для зрителей свободный. Начало соревнований в субботу в 10 утра, торжественное открытие в 13 часов, возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ФБР-коротник начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК-коротник ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый юго-западный ветер. В ночные часы термометры покажут 11-16 градусов выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы магнит для нужных возможностей. То, что казалось тупиком, откроется как новый маршрут. Тельцы, практичность поможет отделить важное от второстепенного. Вы сможете навести порядок там, где раньше царил хаос. Близнецы, коммуникация – ваш главный инструмент. Один разговор способен запустить цепочку благоприятных событий. Раки, интуиция подскажет, где искать внутренний покой. Прислушайтесь к едва уловимым сигналам. Львы. Харизма привлечет к вам единомышленников. Совместные планы окажутся перспективнее одиночных усилий. Девы. Внимание к деталям раскроет скрытые ресурсы. Даже маленькая неточность станет ключом к большому прорыву. Весы. День располагает к честному диалогу без скрытых мотивов. Открытость укрепит доверие там, где оно было под вопросом. Скорпионы. Внутренняя собранность поможет обойти острые углы. Ваша способность видеть суть ускорит решение давних вопросов. Стрельцы. Любопытство приведет к неожиданному открытию в привычной обстановке. Свежий взгляд превратит рутину в приключение. Козероги. Дисциплина станет вашим преимуществом. Последовательные шаги сегодня принесут ощутимый эффект. Водолеи. Креативность поможет найти нестандартный выход из стандартной ситуации. Откажитесь от страха. Рыбы. Эмоциональная чуткость станет проводником к важным озарениям. Обратите внимание на свой внутренний мир.
1: Реклама на радио «Континенталь». День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга, виновники. Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
2: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
3: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске у рыбаков на озере Смулино изъяли 300 сетей. И диспансеризацию для пенсионеров на Южном Урале организовали в садовых товариществах. Челябинские полицейские организовали проверки на озере Смулино, пишут городские СМИ. Проходит инспекция в рамках профилактического мероприятия «Лес и водные биологические ресурсы». Его основная цель – выявление и пресечение экологических преступлений и браконьерской деятельности. Накануне сотрудники полиции уже проверили соблюдение правил рыболовства на Смулино и изъяли запрещенные снасти. Всего же с начала оперативно-профилактического мероприятия конфисковано более 300 сетей и других приспособлений для незаконной добычи. Патрули акватории стражами правопорядка продолжается. Южноуральские врачи вышли в садовые товарищества для диспансеризации пенсионеров, пишет портал chel.tv.ru. Медицинские организации пересмотрели логистику, сделав акцент на доступности. Летом нагрузка на поликлиники снижается, и специалисты активно выезжают в отдаленные районы и места массового пребывания граждан. При этом есть ряд условий, при которых диспансеризацию проведут в СНТ. Например, нужны определенные помещения, должны присутствовать председатели. В итоге садоводы могут пройти обследование и получить направление в поликлинику при необходимости. Такие мероприятия прошли уже в 5 садовых товариществах. В это воскресенье, 9 августа, на Кировке на летней сцене у главпочтамта состоится праздничный концерт «Мелодия родного языка», сообщает мэрия. Мероприятие приурочено к Международному дню коренных народов. Организатор – Центр народного единства. В программе русские, башкирские, татарские песни в исполнении вокальных коллективов Челябинска, танцевальные номера лауреатов всероссийских и региональных конкурсов, интерактивная площадка и танцевальный флешмоб. Пройдет и викторина с призами о традициях народов Южного Урала. Начало мероприятия в 14 часов, вход свободный, без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24.

понравился этот трек? Голосуй за него на сайте radiokon.ru и слушай чарт «Хит конем» сегодня в 18:00.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сбитые новости. Качество дорог у нас в порядке, вроде.

катаешь на Уральце, я так скажу. Мы подъехали к московскому гаражу, катились по качественной дороге, и второе место забрали в итоге. Качеством последние годы богаты, об этом говорят наши результаты. Москвичи мы

0: городском бару.
1: Сбитые новости.
0: В этом жизненном рабочем бутерброде порой хочется просто нестись в хороводе. В середине августа при любой погоде. Танцуем, ходим. Кружимся с женами, детьми, тещами. Хороводы России на Театральной площади. Продолжается фестивальная пора. Главное, чтобы не закружилась голова.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Братьев Кашириных 141А.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

права. Мне наших фашков хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый юго-западный ветер. В ночные часы термометры покажут 11-16 градусов выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
12: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
13: Вокзал, кафе, кино или больница – система наша всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь три действия – нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
14: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
3: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Застаю сердце в Москве.
1: В Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
1: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
4: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Копейске в аварийном доме обрушился потолок, и в Челябинской области в этом году заменили более 200 лифтов. В Копейске в одной из квартир аварийного барака обрушился потолок. В этот момент в комнате спали двое маленьких детей. Их спас натяжной потолок, который удержал тяжелые конструкции, сообщает издание «Аргументы и факты». Инцидент произошел утром на улице Новосибирской. На место вызвали МЧС, администрацию и следственный комитет. По словам жителей, дом давно признан аварийным, но альтернативного жилья людям до сих пор не предложили. Ранее по требованию прокуратуры сократили срок расселения жителей, и он был обозначен датой 31 декабря 2027 года. Однако нынешнее состояние объекта требует принятия безотлагательных мер по расселению для обеспечения безопасности граждан, сообщили в надзорном ведомстве. На Южном Урале с начала этого года более чем в 70 многоквартирных домах заменили 216 лифтов. Это больше половины от планового показателя, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Министерство ЖКХ региона. Здесь отметили, что речь идет именно о полной замене, а не о косметическом ремонте. Монтируют не только кабины, но и весь механизм и систему управления. Новые лифты начали работать в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Копейске и других городах. Современное оборудование включает в себя также голосовое оповещение о номере этажа и дисплей. Гарантия на новые лифты 5 лет, а расчетный срок их службы 25 лет. Всего же до конца этого года по области обновят более 400 подъемников в 115 многоквартирных домах. В Челябинске требуются волонтеры на спартакиаду народов России по легкой атлетике, сообщает Минспорт региона. Всероссийские состязания состоятся с 20 по 23 августа. Основная программа развернется на стадионе имени Елесиной. Добровольцам предстоит помогать по встречах и проводах участников и гостей, работе со СМИ и зрителями. Заявки ждут от кандидатов старше 16 лет. Отбор пройдут 70 человек, их ждет инструктаж, всем выдадут экипировку, обеспечат питанием. Чтобы подать заявку на волонтерство на спартакиаде народов России по легкой атлетике в Челябинске, нужно заполнить анкету на сайте dobro.ru. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
4: В эти минуты в Челябинске плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Клава Кока и Дима Масленников сыграли свадьбу. Певица Марго призналась в наличии богатенького мужа, а 17-летняя дочь Сергея Жукова предстала без волос и бровей. Клава Кока и Дима Масленников стали мужем и женой. Одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-биза сыграла свадьбу в закрытом формате. Торжество прошло без лишних гостей и внимания публики. Подробности церемонии пока не раскрываются, да и сами артисты официально не комментируют информацию о свадьбе. Певица Марго заявила, что уже несколько лет счастлива в браке с неким богатеньким мужем. Устав от бесконечных сплетен, звезда решилась на откровенность и записала видео о своей личной жизни прямо с пляжа. По словам Марго, любимый человек полностью ее обеспечивает. Артистка добавила, что выступает против отношений, где женщина живет с мужчиной 50 на 50. Еще хуже, если она отдает ему свои деньги. 17-летняя дочь Сергея Жукова перепугала поклонников новым эпатажным образом. Ника предстала на фото абсолютно лысой. Выглядела довольно жутко, несмотря на то, что даже без волос девушка смотрелась мило. Фанаты не стали скрывать эмоции, увидев любимицу без шикарных русых локонов. Правда, оказалось, что лысина всего лишь мастерски приклеенная накладка. Девушка принимает участие в съемках нового проекта. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция действует до 31 августа.
5: Представляешь? Он мой!
6: Ты уверена?
5: Абсолютно!
6: Он сделал предложение?
5: Они! Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
6: Что?
5: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
6: А жених?
5: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
7: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Помните, чему равен синус 30 градусов?
10: А?
9: Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Здравствуйте, меня зовут Вершинин Денис Леонидович. Я травматолог-ортопед клиники «Доктор Ост». Приглашаю вас на БИМАК-терапию. Это современный метод, который может помочь избежать операции по замене сустава. Запишитесь на бесплатную консультацию. 225-62-20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
13: Телефон рекламной службы 72-3903.
14: Этот трек попал в двадцатку лучших на этой неделе. Через час ты услышишь полную версию чарта «Хит конем». Оставайся.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, преимущественно без осадков. В Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 24. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый юго-западный ветер. В ночные часы термометры покажут 11-16 градусов выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

0: Калабрия.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10

Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы магнит для нужных возможностей. То, что казалось тупиком, откроется как новый маршрут. Тельцы. Практичность поможет отделить важное от второстепенного. Вы сможете навести порядок там, где раньше царил хаос. Близнецы. Коммуникация – ваш главный инструмент. Один разговор способен запустить цепочку благоприятных событий. Раки. Интуиция подскажет, где искать внутренний покой. Прислушайтесь к едва уловимым сигналам. Львы. Харизма привлечет к вам единомышленников. Совместные планы окажутся перспективнее одиночных усилий. Девы. Внимание к деталям раскроет скрытые ресурсы. Даже маленькая неточность станет ключом к большому прорыву. Весы. День располагает к честному диалогу без скрытых мотивов. Открытость укрепит доверие там, где оно было под вопросом. Скорпионы. Внутренняя собранность поможет обойти острые углы. Ваша способность видеть суть ускорит решение давних вопросов. Стрельцы. Любопытство приведет к неожиданному открытию в привычной обстановке. Свежий взгляд превратит рутину в приключение. Козероги. Дисциплина станет вашим преимуществом. Последовательные шаги сегодня принесут ощутимый эффект. Водолеи. Креативность поможет найти нестандартный выход из стандартной ситуации. Откажитесь от страха. Рыбы. Эмоциональная чуткость станет проводником к важным озарениям. Обратите внимание на свой внутренний мир.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Современное тотальное протезирование зубов с использованием имплантов – это возможность вернуть не только красивую улыбку, но и привычный комфорт в повседневной жизни. Я, Морозов Евгений Сергеевич, главный врач и стоматолог-ортопед клиники City Smile. Наши технологии помогают восстановить зубной ряд надежно и с высокой точностью. Для этого мы работаем командой специалистов и изготавливаем конструкции в собственной зуботехнической лаборатории. Если вы задумываетесь о полном восстановлении зубов и для вас важна безопасность и долговечность, приглашаю вас на консультацию в клинику City Smile.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
10: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
11: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий. 0+.
12: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
13: Финесте!
12: Линейки, пеналы, тетради.
13: Финесте!
12: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
13: Финесте!
12: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
14: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
15: На красивом, элегантном,
16: проходимом и компактном.
17: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
18: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
19: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в соседнем Екатеринбурге сбили 8 беспилотников. И реконструкцию Шершневского кольца в Челябинске обещают завершить до начала учебного года. Сегодня соседний Екатеринбург атаковали беспилотники. По данным губернатора Свердловской области, 8 дронов сбили силами ПВО. Еще 3 упали на крышу логистического центра крупного маркетплейса в одном из районов. В результате начался пожар, люди были эвакуированы, никто не пострадал. На место направили огнеборцев, пишут РИА Новости. Напомним, на Южном Урале этим утром вводили режим беспилотной опасности, затем его отменили, он действовал меньше 2 часов. По данным Минобороны России, в ночь на пятницу над разными регионами страны сбили более 200 беспилотников самолетного типа. В Челябинске активно продолжают работы на дорогах, их проводят более чем на 30 объектах во всех районах. Ход ремонта на важных участках проинспектировал глава города Алексей Лушкин и представители общественной палаты. Один из ключевых проектов года – реконструкция Шершневского кольца. Здесь меняют схему движения, кроме того, сделали тротуары к расположенному рядом лицею номер 148. Напротив появится парковка, где родители смогут безопасно высаживать детей. Срок завершения работ на кольце до середины сентября, но подрядчик обещают выполнить основные мероприятия раньше, к началу учебного года, отметил Лушкин. Кроме того, продолжаются работы на улице Краснознаменной. Здесь дорогу планируют доделать в течение 2 недель. На Южном Урале на 8 августа заявление на регистрацию брака подали более 500 пар. 10 новобрачных выбрали для мероприятия зал библиотеки имени Пушкина в Челябинске, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Госкомитет по делам ЗАГС региона. Торжественные церемонии в учреждении культуры пройдут в атмосфере поэзии. Место проведения выбрано не случайно. Заявления принимались в рамках акции «Библионочь». Организаторы уверены, что красивая дата 08.08.2026 и особая атмосфера сделают этот праздник незабываемым. Ранее сообщалось, что среди других особых мест для регистрации брака на Южном Урале выбирают исторические музеи в Челябинске, городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске и другие локации. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в субботу плюс 27-32.
2: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

0: «Бит конем» возвращается в эфир. Мы хорошенько отдохнули и готовы распределять звезд по их заслуженным местам. Все это время 753 наших специально обученных счетовода принимали ваши голоса на сайте radiokon.ru. А я, один-одинешенек, буду весь ближайший час подводить итоги. Меня зовут Тимон. Погнали!
1: «Хит конем»!
0: Начинать сегодняшний «Хит конем» выпала честь свежему треку от Басты и моей Мишель. В свое время они выпускали много лирики, а сейчас приняли решение, что пора потанцевать. Пока еще непонятно, как двигаться под этот новоявленный дуэт, но я думаю, со временем мы разберемся. Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать».

Фанаты Гарри Стайлса, выдыхайте. После двухнедельного перерыва британский артист все еще с нами. Ready, steady, go. 19 место.

Люся Чеботина также решила нас не покидать, более того, немного улучшила свою позицию. Мотив преступления — 18-я строчка.

Продолжаем встречать новичков. Хотя в этом случае новичком называть следующую звезду язык не поворачивается. Редко бывает такое, что хит конем обходится без Артика и Асти. В этот раз Севиль решила, что ей никто не нужен. Ни Джиган, ни Нилетто, ни Крид. Ведь именно она тот самый настоящий бриллиант. Севиль. Бриллиант. 17.

0: Надеюсь, вы еще не забыли играющего когда-то из каждого утюга белорусского музыканта Холи Флейма. Да, его тречок уже не на хайпе, и Владу приходится буквально бороться за выживание в хите конем. Но я бы на вашем месте не торопился выгонять артиста. Когда еще будет такая пушечка? Холи Флейм. Тану.
1: 16 место.

Первая реклама в этом часе уже на горизонте. Но перед тем, как вы послушаете наши шикарные аудиоролики, предлагаю зацепить пару мест. Вот на 15-м, к примеру, группа Немига и их творение «Довольно».

ФРК-Родник начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.

0: День рождения Белого рынка. 7 лет на белом. 15 августа устроим пижамную вечеринку. Вас ждут специальные гости из Москвы, диджей-скрипач Марко Красса. Кавер-группа из Екатеринбурга «Виновники». Музыка, танцы и, конечно, подарки. Надевайте свою самую стильную пижаму. Ждем вас 15 августа до 23.00 на Белом рынке. Тернопольская, 6. 18+.
1: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям «Тэнк 500 Техно Премиум» у официального дилера «Регинес» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. «Тэнк 500 Техно Премиум» в наличии за 7 299 тысяч рублей в «Тэнк Регинес» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК – технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ну вот, я же вам говорил, что у нас мощнейшие рекламные ролики. Наверняка вам что-нибудь уже захотелось приобрести. И пока вы считаете денежки, я продолжаю считать ваши голоса и расставлять хиты по их заслуженным местам. На очереди Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Их хэппи-энд на этой неделе

пользу братьям Гаязовым. Они времени зря не теряли и добрались до 11 места. 7 строчек плюсом, и это, между прочим, лучший подъем недели. Пора подвигаться. Если вы сидите на стуле, срочно отбрасывайте его в сторону. Если лежите на диване, бросайте диван. Если едете в машине, то... будьте аккуратнее, возможно, кто-то сейчас в этот момент бросается мебелью из своего окна. Суету навел, пора и песню послушать. Гаязов с Brothers, Санта Личия.

0: Наше место под номером «Бесконечность» достается Моту. Тут уже давно, без всяких намеков, понятно, что это настоящий хит, который обосновался в нашем чарте всерьез и надолго. Поэтому, как говорится, наваливаем волюме, другими словами, прибавляем громкость и наслаждаемся восьмой позицией. Мот, намек на нас.
1: Восьмое место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит конем! Хит конем!
2: Вот от Мии Бойки я такого, конечно, не ожидал. Во-первых, то, что она уже в своем возрасте сделала пластику, а во-вторых, что со своим экспонатом так быстро выключилась из борьбы за первые места. Небольшое разочарование, конечно. Надеюсь, погоды такого не будет. Узнаем сразу после седьмой строчки. Мия Бойка, экспонат.
3: Седьмое место.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.
0: Реклама на радио «Конечно».

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
3: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
4: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
6: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R.
7: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
9: Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А парни из BTS устанавливают очередные рекорды и отказываются от премии Грэмми. Их фаны, похоже, немного расслабились. Вашим айдолам оставался всего один шажок до тройки лидеров, а теперь придется и вовсе бороться за пятерку. Обсудите это на ближайшем фан-митинге, пожалуйста. BTS, Swim.
1: Шестое место.

Есть настроение пробежаться по хиту конем еще разок? Надеюсь, вы ответили «да», потому что это уже не остановить. Открывали хит конем Баста и моя Мишель «Если я буду танцевать». 20-я строчка. Гарри Стайлз упал на 19-е место. Ready, steady, go. Мотив преступления от Люси Чеботиной в

0: 13-ми стали Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End. Место под номером 12 за Мадонной и Сабриной Карпентер. Bring Your Love. Лучший подъем недели. Гаязов с Brothers. Санта-Лючия, 11-я позиция.
1: Мы топчем песок босиком. Посмотри, как мы чилим. Санта-Лючия.
0: Десятка за Ваней Дмитриенко. Ртуть.
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
0: Биберекси и Фейтлис понравилась цифра 9. New Religion. Намек на нас от Мота на этой неделе 8. Мия Бойко облюбовала семерку. Экспонат.
3: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: Ну и хедлайнеры этого списка — группа BTS. Swim. 6-е место.

0: Переходим к той самой долгожданной пятерке лучших. Открывает ее Анна Асти и Дима Билан. Звездам пришлось, между прочим, не так легко, как их конкурентам. Дорога к пятому месту была сложнейшей. Тем ценнее будут ваши голоса, ведь остаться в этой части хита конем бывает ой как непросто. Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Пятое место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

Да что же вы такое творите? Я, конечно, видел много подлых вещей, но чтобы шадешку буквально выпихнуть из топ-3, это, извините меня, уже переходит все границы. Все, мы с Бай Индией, Хчо и Мотом в жестких обидках. Не знаю, как вы будете исправлять эту ситуацию и зачем я вообще сюда вписался. Бай Индия, Хчо, Мот и, видимо, теперь Тимон. Эх, если бы. Шаде. Четвертое.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
0: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nasdaq.com.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
6: Финесте!
5: Линейки, пеналы, тетради.
6: Финесте!
5: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
6: Финесте!
5: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
0: Тянем?
7: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
9: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Не знаю, шоком для вас это станет или нет, но победительница прошлого выпуска Беарвульф сегодня лишь на третьей строчке. Опять же, прошло несколько недель, и как будто это не сенсация. Да и Феникс уже много раз отдавал золотишко, но тут же возвращал его обратно. Короче, пока не переживаем. Я скажу, когда. Беарвульф, Феникс.
1: Третье место.

0: Как только Зиверт почуяла падение Феникса от Леры Беарвульф, она тут же добавила газ. И это сработало. Юля в шаге от первой строчки. Тут главное не пережать, конечно, но кто из нас не любит рисковать? Газуй, Зиверт, газуй. Слушаем.
1: Второе место.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700 0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Нужна Лада? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Переходим к нашим победителям. Я, конечно, вас недооценивал, друзья. Вы оказались не из робкого десятка. Не побоялись трансильванских сказок и вручили Дракуле виртуальный чемпионский пояс хита конем. А, соответственно, поздравляем Тейм Импалу и Дженни из Blackpink. Все-таки кей-поп добрался до золотишка хотя бы в таком составе. Лучший трек недели. Тейм Импала и Дженни. Дракула.

0: Двадцатка лучших треков на радио Континенталь.
1: Все, заканчиваем балдежку. Ну, просто по-другому целый час лучших треков на радио Континенталь я назвать не могу. Давайте сохраним это кайфовое настроение и перенесем его на все ближайшие выходные. В следующую пятницу продолжим заниматься любимым делом, а именно расставлять хиты по разным местам. Сайт radiokon.ru вам в помощь. Заходите и голосуйте. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: Челябинске из берегов может выйти река Миасс, и школы региона инспектируют в преддверии учебного года. В Челябинске из берегов может выйти река Миасс. Это связано с увеличением сброса воды с Шершневского водохранилища до 80 кубометров в секунду, сообщает Минэкология региона. Данная мера превентивная, чтобы высвободить водоем, поскольку в выходные по области возможны осадки. Особое внимание уделяют подтапляемым участкам на набережной Миасса в центральном районе. Здесь усилен контроль, при необходимости опасные территории огородят. А в Оргазинском водохранилище сброс составляет 50 кубометров в секунду, и в случае необходимости он может быть также увеличен. Южноуральцев призвали соблюдать осторожность вблизи водоемов и следить за официальной информацией. Школы Южного Урала проверяют на готовность к новому учебному году, сообщает портал chel.tv.ru. Муниципальные комиссии оценивают работу систем безопасности и водоснабжения, осматривают помещения и внешний облик строений, смотрят на наличие необходимых учебных материалов, спортинвентаря и оборудования. Приемка школ продлится до 15 августа. В этом году за парты в регионе сядут более 400 тысяч учащихся. В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт 4 учебных заведений, 2 в Кизельском муниципальном округе, 1 в Чебаркульском и еще 1 школы в Миассе. Завтра на Алом поле в Челябинске в честь Дня физкультурника пройдут массовые соревнования по баскетболу в формате 3-на-3 в рамках всероссийского турнира «Оранжевый мяч». Участие примут 120 любительских команд из разных городов региона, рассказали в областной федерации этого вида спорта. Турнир проводится в Южноуральской столице с 2007 года и традиционно собирает сотни участников и зрителей. Состязания пройдут в 4 возрастных категориях среди ребят до 14 лет, 16 и 18, а также 19 лет и старше. Особенностью «Оранжевого мяча» станет матч друзей, в котором в разных командах сыграют отцы и дети. Вход для зрителей свободный. Начало соревнований в субботу в 10 утра. Торжественное открытие в 13 часов. Возрастное ограничение 0+. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем, в субботу плюс 27-32.

0: Крутые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
2: Качество дорог у нас в порядке, вроде. За

Я так скажу, мы подъехали к московскому гаражу, катились по качественной дороге, и второе место забрали в итоге. Качеством последние годы богаты, об этом говорят наши результаты. Москвичи, мы идем по вашему следу, скоро одержим дорожную победу.

0: комбару.
1: Сбитые новости.
2: В этом жизненном рабочем бутерброде порой хочется просто нестись в хороводе. В середине августа при любой погоде. Танцуем, ходим, кружимся с женами, детьми, тещами. Хороводы России на Театральной площади. Продолжается фестивальная пора. Главное, чтобы не закружилась голова.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Многие родители уверены, что ортодонт нужен только подросткам. Но первые нарушения прикуса можно заметить в детском возрасте. Я Костина Екатерина Владимировна, врач-ортодонт клиники City Smile. Веду прием взрослых и детей с 3 лет. На приеме я обращаю внимание не только на зубы, но и на вредные привычки, особенности дыхания и другие факторы, влияющие на развитие челюстей. Если вы замечаете, что что-то не так, не откладывайте консультацию. В раннем возрасте скорректировать аномалию и направить развитие значительно проще. Буду рада видеть вас в клинике City Smile.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

0: Латвия.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
4: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
7: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские у рыбаков на озере Смулино изъяли 300 сетей. И диспансеризацию для пенсионеров на Южном Урале организовали в садовых товариществах. Челябинские полицейские организовали проверки на озере Смулино, пишут городские СМИ. Проходит инспекция в рамках профилактического мероприятия «Лес и водные биологические ресурсы». Его основная цель – выявление и пресечение экологических преступлений и браконьерской деятельности. Накануне сотрудники полиции уже проверили соблюдение правил рыболовства на Смулино и изъяли запрещенные снасти. Всего же с начала оперативно-профилактического мероприятия конфисковано более 300 сетей и других приспособлений для незаконной добычи. Патрули акватории стражами правопорядка продолжается. Южноуральские врачи вышли в садовое товарищество для диспансеризации пенсионеров, пишет портал chel.tv.ru. Медицинские организации пересмотрели логистику, сделав акцент на доступности. Летом нагрузка на поликлиники снижается, и специалисты активно выезжают в отдаленные районы и места массового пребывания граждан. При этом есть ряд условий, при которых диспансеризацию проведут в СНТ. Например, нужны определенные помещения, должны присутствовать председатели. В итоге садоводы могут пройти обследование и получить направление в поликлинику при необходимости. Такие мероприятия прошли уже в 5 садовых товариществах. В это воскресенье 9 августа на Кировке на летней сцене у главпочтамта состоится праздничный концерт «Мелодия родного языка», сообщает мэрия. Мероприятие приурочено к Международному дню коренных народов. Организатор – Центр народного единства. В программе русские, башкирские, татарские песни в исполнении вокальных коллективов Челябинска, танцевальные номера лауреатов всероссийских региональных конкурсов, интерактивная площадка и танцевальный флешмоб. Пройдет и викторина с призами о традициях народов Южного Урала. Начало мероприятия в 14 часов, вход свободный, без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вы магнит для нужных возможностей. То, что казалось тупиком, откроется как новый маршрут. Тельцы, практичность поможет отделить важное от второстепенного. Вы сможете навести порядок там, где раньше царил хаос. Близнецы. Коммуникация – ваш главный инструмент. Один разговор способен запустить цепочку благоприятных событий. Раки. Интуиция подскажет, где искать внутренний покой. Прислушайтесь к едва уловимым сигналам. Львы. Харизма привлечет к вам единомышленников. Совместные планы окажутся перспективнее одиночных усилий. Девы. Внимание к деталям раскроет скрытые ресурсы.

Даже маленькая неточность станет ключом к большому прорыву. Весы. День располагает к честному диалогу без скрытых мотивов. Открытость укрепит доверие там, где оно было под вопросом. Скорпионы. Внутренняя собранность поможет обойти острые углы. Ваша способность видеть суть ускорит решение давних вопросов. Стрельцы. Любопытство приведет к неожиданному открытию в привычной обстановке. Свежий взгляд превратит рутину в приключение. Козероги. Дисциплина станет вашим преимуществом. Последовательные шаги сегодня принесут ощутимый эффект. Водолеи. Креативность поможет найти нестандартный выход из стандартной ситуации. Откажитесь от страха. Рыбы. Эмоциональная чуткость станет проводником к важным озарениям. Обратите внимание на свой внутренний мир.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Копейске в аварийном доме обрушился потолок, и в Челябинской области в этом году заменили более 200 лифтов. В Копейске в одной из квартир аварийного барака обрушился потолок. В этот момент в комнате спали двое маленьких детей. Их спас натяжной потолок, который удержал тяжелые конструкции, сообщает издание «Аргументы и факты». Инцидент произошел утром на улице Новосибирской. На место вызвали МЧС, администрацию и следственный комитет. По словам жителей, дом давно признан аварийным, но альтернативного жилья людям до сих пор не предложили. Ранее по требованию прокуратуры сократили срок расселения жителей, и он был обозначен датой 31 декабря 2027 года. Однако нынешнее состояние объекта требует принятия безотлагательных мер по расселению для обеспечения безопасности граждан, сообщили в надзорном ведомстве. На Южном Урале с начала этого года более чем в 70 многоквартирных домах заменили 216 лифтов. Это больше половины от планового показателя, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Министерство ЖКХ региона. Здесь отметили, что речь идет именно о полной замене, а не о косметическом ремонте. Монтируют не только кабины, но и весь механизм и систему управления. Новые лифты начали работать в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Копейске и других городах. Современное оборудование включает в себя также голосовое оповещение о номере этажа и дисплей. Гарантия на новые лифты 5 лет, а расчетный срок их службы 25 лет. Всего же до конца этого года по области обновят более 400 подъемников в 115 многоквартирных домах. В Челябинске требуются волонтеры на спартакиаду народов России по легкой атлетике, сообщает Минспорт региона. Всероссийские состязания состоятся с 20 по 23 августа. Основная программа развернется на стадионе имени Елесиной. Добровольцам предстоит помогать по встречах и проводах участников и гостей, работе со СМИ и зрителями. Заявки ждут от кандидатов старше 16 лет. Отбор пройдут 70 человек, их ждет инструктаж, всем выдадут экипировку, обеспечат питанием. Чтобы подать заявку на волонтерство на спартакиаде народов России по легкой атлетике в Челябинске, нужно заполнить анкету на сайте dobro.ru. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, порывистый юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 27-32.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Ямчу 200 по утру, с Рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме. Но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй.
1: В Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то.

остановился как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

ты устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 74-01-355 от 5 февраля 2018 года.